0: Совершенное оружие. Так что инженеры-конструкторы и инженеры-технологи – это передний край военного производства. Именно их в первую очередь и стягивали на Урал. Здесь собрались прославленные тульские оружейники. Разработчик пистолета ТТ и самозарядные винтовки Токарев. Опытнейший технолог, изобретатель, организатор выпуска пулеметов и авиационных пушек Судаков. Вместе с заводом номер 183 прибыл из Харькова главный конструктор Морозов, один из создателей танка Т-34. В самый канун войны на совещании у Сталина была решена судьба авиационного мотора М-82, и началось его производство.
1: Это был самый мощный на то время двигатель не только в Советском Союзе, но, наверное, во всей Европе. Двигатель, который развивал мощность 1800 лошадей на форсаже. Самолет с таким двигателем мог завоевать господство в воздухе. Мало стран выпускает собственные самолеты, но еще меньше стран, которые выпускают собственные авиадвигатели. Это достаточно высокотехнологическое производство. И здесь, конечно, было очень много технически грамотных людей. Они вышли из науки, из кабинетов, где принимаются стратегические решения.
0: За разработку авиационного мотора М-82 Аркадию Дмитриевичу Швецову было присвоено звание Героя социалистического труда. Столь высокую и редкую тогда награду получали в основном за создание и производство оружия, которое существенно повышало боеспособность вооруженных сил.
1: В 1941-м наградили двух авторов русского чудо-оружия, изобретателя «Катюши» и создателя самолета-штурмовика Ил-2. Соответственно, присвоение звания Героя соцтруда Швецова – это признание того, что он тоже создал чудо-оружие. Лавочкин сумел адаптировать с помощью специалистов нашего завода двигатель для своего истребителя, и был создан знаменитый Ла-5, на котором воевало большинство героев Советского Союза.
2: Отмечая превосходство советских танков над немецкими, необходимо указать на танковый дизель-мотор В-2 как важный элемент этого превосходства. Жозеф Котин, главный конструктор по танкам, заместитель наркома танковой промышленности.
0: Ивану Яковлевичу Трашутину, немецкие конструкторы танков, в годы войны дали прозвище Иван Дизель. Это ему принадлежит создание дизель-мотора В-2. Знаменитый В-2 стал родоначальником целого семейства быстроходных дизелей, которыми оснащались практически все типы танков Великой Отечественной.
3: Такой случай мне рассказывали практически один из участников события. Наш танк шел и упал в воронку. Целый, все на месте, мотор нормально, все, выйти сам не может. Крутая яма. Вот ночью наши слышат, какой-то мотор идет. У немцев мотор бензиновый, а у нас мотор дизельный, тяжелый. Звук мотора разный. У немцев такой звенящий. А наш ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И наши смотрят, это не наш. Немцы вылезли, зацепили, вытащили и потащили танк к себе. Но наши не растерялись, завелись и потащили к себе. Так они тянули. Этот заглохнет, тащит наш к себе немца. Потом немец заведется, наш заглохнет несколько раз. И тут шло испытание чисто моторов. Наш выдержал, пошел, и немец уже не смог завестись. Наши притащили немцев. Это было посчитано как подвиг. Они были награждены самой главной наградой – это отпуск домой. На 10 суток, не считая дороги. Фактически чуть не 3 недели они вот как раз сюда. Только им совместили отпуск с получением новых танков.
0: Мотовилиха – старейший завод в Перми по производству артиллерийского вооружения. Здесь под руководством главного конструктора Федора Федоровича Петрова была разработана популярнейшая в годы войны 122-миллиметровая гаубица. В 1940 году Петров был переведен на Уралмаш, где было запущено крупносерийное производство артиллерии. С отъездом Петрова его бывшее КБ погрузилось в глубокий кризис. В начале войны в Молотов на Мотовилиху Из ленинградских крестов было доставлено под конвоем особое конструкторское бюро, созданное из так

0: называемых врагов народа. УКБ возглавлял Михаил Юрьевич Цирульников. Прибытие шарашки из крестов стало для уральских пушкарей настоящим спасением. Правда, два конструкторских бюро в один коллектив сливать не стали. Руководство завода нередко пользовалось этой конкурентной ситуацией.
1: Ну, самый простой пример, вот пушка М-42 «Аннушка», вот полковая пушка противотанковая, нужно было ее модернизировать. Поручили сразу нескольким КБ, двум, которые были в Мотовилихе, в Свердловске, тоже КБ поручили, и потом просто собирали как, и смотрели, которая лучше. Из всех вот вариантов оказалась самая удачная, это вот ОКБ-172, в которой возглавлял Цирульников. Хотя официально не он возглавлял, а полковник НКВД.
2: Огонь! Откат!
3: 980!
2: Хорошо.
1: Вот есть интересный документ, правда, он в Москве хранится. Это отчет 4-го отделения НКВД, где просто перечислены открытия. Вот не только нашего вот этого 172-го ОКБ, а всех шарашек, которые были на территории Советского Союза. И там огромное количество, там и... начиная от связи, какой-то электроники, заканчивая кораблями и пушками. То есть вот вклад в победу и вклад именно открытиями был достаточно велик.
0: Наши потери в этой войне могли бы быть гораздо большими и не увенчаться победой, если бы не бесчисленные озарения, которые помогали выйти из безвыходных положений, превратить бегство от войны в перегруппировку сил, прокатать броневой слиток на Блюминге, использовать законы физики для контроля качества боеприпасов, штамповать танковые башни из бронелиста в 45 миллиметров. И еще, и еще, и еще.
4: У нас нет избыточных мощностей. То есть мы существуем постоянно, всю промышленную историю России с петровских времен, у нас всегда мощностей меньше, чем у вероятного противника. Поэтому приходится, ну, изгаляться. Это еще в 19 веке отметили. Помните Левшу? Какой же мелкоскоп ты использовал, чтобы блоху-то подковать? А мы по бедности нашей мелкоскопа не имеем. У нас так глаз пристрелямши. Ну, в общем, мы так и живем. Но иногда это, вернее, не иногда, а очень часто приводит к тому, что мы принимаем оригинальное решение, до которых противник просто не додумался.
0: Шло непрерывное великое множество мелких усовершенствований, в разработке которых принимали участие не только инженеры, но и огромное количество квалифицированных рабочих. А порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
5: Ну, работала, значит, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка. А в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали. Значит, что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самоход шел, веревочку натягивала. Дошло до центра, а эта вилка-то у меня выключила. Значит, я пошла ко второму станку. На второй станок сделала. У меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
6: Виктор Тараханов, фронтовик 300-сотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
0: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, «Танкоград», был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
5: Меня все в президиум садили, а все из президиума, меня не видно, да, забыла. Один выступал и говорит: товарищи, У нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двустаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвал, она дала, товарищи, 92 вагонов сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
7: Были нетрадиционные способы поощрения, или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то до них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе, был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца, даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
8: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывало к терпению и стойкости.
5: Это 41-й, 45-й, столетие Ленина Владимира Ильича. А тут такие все юбилейные.
9: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
10: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
8: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
11: Глава третья. Заводские генералы.
8: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые. Всем до 40, а кому и 2 за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержит. Попробуйте спать по 2 часа в течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткой.
12: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающих детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо дать должное руководству страны, которая в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, да, двух, сумела разобраться, что это ошибка, и вернула Григория Ивановича на руководство предприятием.
9: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим, Но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Ну, вообще он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации из Сталинграда в 1942 году. Летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть, всех обуть, накормить.
13: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
7: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
13: Он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
9: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел с шестом, поднимал провода.
8: Летом 42-го, когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор Уралхиммаша Курганов штурмовал наркомат и госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним, завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде, истощенным от голода и непосильного труда людям, это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валериан Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
14: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
8: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химбаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
12: Во время войны Сталин позвонил Носову и говорит: «Григорий Иванович, как там оборонзаказ?» Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: «Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили?» Он говорит: «Да, построил». Значит, говорит: «А зачем?» «Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для и для души народ требует». Он говорит: «А кто разрешил?» «Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ». Позвонил Подкребышеву, он говорит: «По такому поводу соединять не стал. Я посоветовался с народом, народ разрешил».
15: Здесь люди молились на Славском. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: «Ну, правильно». Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание именно от завода.
9: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь жили. Все было заводское, начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
4: С демидовских времен вся жизнь на Урале, жизнь уральской рабочей, вертится вокруг завода. Плохо заводу, обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб, сделают на заводе. Нужна телега, делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип. Тут уже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
11: Глава 4. Поворотный пункт.
14: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
8: Весной 42 года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
16: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет на пролом. Пчелою свинцовой впивается в ухо, и красным дымается выстрел духом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

0: точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает, все-таки не удалось. Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит, верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такой-то, такой-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже думали так. Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревне, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: у меня все хорошо, до свидания. Но читали письма все, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться. Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе. Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду. Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги.

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думаю, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стало. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения, но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред. Передо мной стоял мой дед. Мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ. А я стоял, едва дыша, и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить. Он попросил воды и спить. Потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на Убере в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал. Потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь? Как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть. И ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне. Забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за

есть ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович. Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир, стольно киевский, печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу, печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтияровичу, отвести дани выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную. А дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а 3-ю чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвые ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную, 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дани выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам!» Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтиярычу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3-й короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор, Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по православному, пописанному. А поклоны вели по ученому, на все четыре стороны низко кланялись. Самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать. «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы. «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золота, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать. «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя у Владимира, кто играет в шахматы, в дорогие таблеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие таблеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыне с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня раз ступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораздо же ты, добрый молодец, в шашки таблеи играть. Да тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу. 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное. Нет при мне бесчетной золотой казны. Нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга. Разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан раз ступил, не доступил. Другой раз ступил, переступил. А на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыни выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить калену стрелу по острию по-ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась? Да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны». И 12 дюжих богатырей принесли самолучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал калену стрелу накладывать, тетиву стал Добрыня натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук приломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович, то дряное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: «Приступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный». Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилося. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: «Не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать?» Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали они похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: «Помогай, Господи!» Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки. Да недолго они боролись, силой мерились. Увертлив, силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сыру землю, только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили, а потом всем скопом на Добрыню накинулись, и борьба потеха тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал. А затем и цело тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович. И стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: «Славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их, а я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани выходы платить веки вечные». Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные, угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: «Веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими не биться, не ратиться, и платить дани, выходы во веки веков». Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красно-золото, а третий воз насыпал скатного жемчуга, да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь-дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по ученому, по православному, поклоны вели по писанному на все четыре стороны, низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир стольно-киевский! Побывали мы в ханской орде, твою службу там справили, велел хан Бахтияр тебе кланяться». И тут подали князю Владимиру ханскую грамоту повинную. Садился князь Владимир на дубовую скамью и читал ту грамоту. Потом вскочил на резвые ноги, стал по палате похаживать, кудри русые стал поглаживать, ручкой правую стал помахивать и возговорил светло-радостно: «Слава Богу за все! Ай вы, славные русские богатыри! Ведь в грамоте ханской просит Бахтияр Бахтиярович меня мира на веки вечные. И еще там прописано: будет де он платить дани выходы нам век по веку. Вот как преславно вы мое посольство там справили с Божьей помощью». Тут Добрыня Никитович, Василий Казимирович да Иван Дубрович подавали князю Бахтияров дар, 12 лебедей, 12 кречетов и великую дань воз чистого серебра, воз красно-золота да воз скатного жемчуга. И завел князь Владимир на радостях почестен пир во славу Добрыни Никитовича, Василия Казимировича да Ивана Дубровича. Господа благодарили, молитву творили по-соборному. А на том Добрыне Никитовичу и славу поют, богатырю православному до сих пор.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, Константина, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Владимира, болящей Елены, болящей Марии, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками,

0: болящей Валентины, заблудшей Людмилы, от раковицы Дарьи, Марины, болящей Нины, болящей Галины, Светланы, болящего Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Владимира, болящего Алексея со сродниками, Анастасии с младенцем, болящего протоиерея Игоря, Ольги, воина Германа, воина Александра, Кирилла, заключенного Сергия, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Татьяны, болящей Александры, болящей Ирины, болящего Бориса. Братья и сестры, сугубых молитв просим о Ольге с чадами. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы в радиолечебнице поговорим о том, как легче переносить жару. Наступили жаркие летние дни. Современная цивилизация услужливо предлагает кондиционеры. Конечно, это большой шаг технического прогресса вперед. Однако слишком длительное пребывание в условиях искусственного кондиционирования может приводить к заболеваниям простудного характера. Мне даже известен случай, когда женщина, стоявшая полчаса в непосредственной близости от кондиционера, заболела менингитом. Это воспаление мозговых оболочек, если кто не знает, которое потребовало серьезного стационарного лечения. Так что в летнее время в помещениях с кондиционерами лучше по возможности держаться подальше от охлаждающих элементов и вентиляторов. Физиологический вопрос, как легче переносить жару, выглядит просто. Уменьшить теплопродукцию и увеличить теплоотдачу. Каждое человеческое тело – это своеобразный реактор по производству энергии со сроком работы примерно 100 лет. Когда производство энергии прекращается, телесная жизнь завершается. Поедание пищи, образно выражаясь, – это заправка реактора. В организм поступают две основные энергетические субстанции – сахара и жиры, которые в кишечнике всасываются в кровь. Из 1 грамма глюкозы получается 4 килокалории, из 1 грамма жиров – 9 килокалорий. Ну, я тут маленькую сноску сделаю, что такое калория. Калория – это образование энергии, которая высвобождается при охлаждении 1 миллилитра воды на 1 градус по Цельсию. Ну и, соответственно, пребывание энергии, которая разогревает этот маленький кусочек воды. 1 миллилитр, он же 1 грамм. Так что, всосавшись в кишечнике, разносясь током крови по всему организму, эта горючая, то есть пища, попадает в каждую клетку человеческого тела в виде глюкозы или в виде жиров. Ну, кстати, белки тоже при распаде образуют энергию примерно 1 грамм на 4 килокалории. То есть они примерно равны 1 грамму сахаров. А вот жиры более высокоэнергетичные. Видите, целых 9 килокалорий на 1 грамм. Итак, от распада, соответственно, этих горючих веществ образуются молекулы аденозин-трифосфорной кислоты, АТФ, которые аккумулируют энергию, то есть запасают ее, находятся в клетке и при необходимости расходуют, когда эти АТФ будут востребованы. Ну, я вам скажу, что энергетическая затрата идет при присоединении к аденозину сначала первой молекулы фосфорной кислоты, будет аденозин монофосфат, потом второй молекулы фосфорной кислоты, аденозин дифосфат, и третьей молекулы фосфорной кислоты, аденозин трифосфат, АТФ. Так вот, наоборот, при отсоединении от молекулы аденозин-3-фосфата, одного остатка фосфорной кислоты, как раз-таки и высвобождается энергия. То есть молекула эта как бы раздевается, потом с нее снимается, расходуется второй остаток фосфорной кислоты. Из аденозин-дифосфата образуется аденозин-монофосфат. Опять-таки высвобождается энергия, идущая на потребление клетки. И когда отсоединяется последняя энергетическая субстанция, уже третий остаток фосфорной кислоты, остается один голенький аденозин. А что такое аденозин? Это гормон сна. То есть аденозин осуществляет давление сна. И по одной из версий, именно во время сна образуется молекула АТФ, то есть
к аденозину присоединяются один за другим остатки фосфорной кислоты. Вот такой у нас аккумулятор в клеточках находится. Итак, от одной молекулы глюкозы в присутствии кислорода образуется 38 молекул макроэргов аденозин-трифосфорной кислоты. А от одной молекулы жирной кислоты образуется 131 молекула аденозин-трифосфорной кислоты. Глюкоза накапливается в виде гликогена в печени и в мышцах. По требованию физиологических систем гликоген распадается, и молекулы глюкозы снова поступают в кровь. Жиры же накапливаются в жировых клетках по всему организму. Роль жира в разогреве можно привести в пример разогревающий тибетский чай, которым пользуется в высокогорных холодных местах местное население. В его состав входит чай, молоко, масло яка и соль, то есть животное масло. После выпитого горячего жирного напитка расширяются сосуды желудка и быстро всасывается энергетическая жирная субстанция с маслом. Тело человека быстро разогревается. Этот пример в данной нашей передаче приводится для того, чтобы понимать, как не нужно делать, чтобы не создавать излишний в жаркое время разогрев тела и не пить горячие напитки. Не есть жирные борщи, жирную уху, не пить напитки с сахарами. Однако существуют еще напитки, которые повышают теплопродукцию. Это алкогольные напитки. Пиво дает 40 килокалорий на 100 мл выпитого напитка. Сухое вино 70-80 в среднем. Сладкое вино 120-200 килокалорий на 100 мл. Водка 240. Ликеры даже 300-340 килокалорий на 100 мл выпитого напитка. Вот так разогревается наше тело, и из данного перечня становится понятным, что нет смысла увеличивать теплопродукцию алкогольными напитками в жару. Не лучше ли выпить русского квасу, изготовленного натуральными способами? Ну вот я являлся свидетелем на юге, когда работал в больнице врачом, когда во время летних празднеств, например, свадьбы, люди ели жирный борщ, вкушали, запивали все это водкой, другими алкогольными напитками. И, к сожалению, происходили вот на таких празднествах несчастные случаи в виде инфарктов и инсультов. То есть организм не выдерживал перегрева. Просто не выдерживал. Ну, куда, если, понимаете, летом на юге у нас вот сейчас вот жара за 30 градусов, а бывает в тени доходит до 40 и даже выше. Ну, куда тут дальше разогреваться? Ну, это просто невозможно. Итак, лучше, конечно, пить другие напитки, охлаждающие напитки. Ну, например, простокваша. Ну, что такое простокваша? По сути, это сброженное обезжиренное молоко или сыворотка из-под простокваши. Пожалуйста, прекрасно. Итак, обсудим еще важный физиологический вопрос. Если энергия не запасается, не аккумулируется, она сразу выделяется в виде тепла. Блокировку запасания энергии в аденозин-трифосфорную кислоту производят вещества, называемые разобщителями тканевого дыхания, или они же разобщители окислительного фосфорилирования, того самого присоединения и отсоединения фосфорной кислоты, вот этого процесса, то есть именно присоединение, запасание энергии, окислительное фосфорилирование. Фосфорилирование – присоединение фосфорной кислоты. Окислительное – значит присутствие кислорода. Итак, блокировку запасания энергии в АТФ разобщители производят. А эта группа веществ была открыта на заводах в Европе примерно 100 лет назад, когда рабочие вдыхали пестицид динитрофенол, ДНФ, от которого температура тела повышалась до 40-42 градусов, и некоторые даже умирали из рабочих.
Кстати, из ДНФ состоит лекарство, якобы, хотя на самом деле это опасный жиросжигатель ДНП. Так что будьте осторожны. Не все лекарства, которые продаются в интернете, могут быть безопасными. Ну, это, конечно, такой, я привел в пример, крайний вариант. А более мягкими разобщителями тканевого дыхания являются фенолоформальдегидные смолы, которые входят в состав мебели из ДВП, ДСП, различные линолеумы, пластики, лаки, краски, пластмассы. Так что, как некоторые замечают, в квартирах жить довольно-таки летом тяжело, когда жарко, а вот в деревянных домах на дачах гораздо легче. Тем более, если это дерево покрашено масляной краской. Все-таки не забываем, что масляную краску раньше делали из растительного масла, так что это продукт довольно-таки натуральный. Итак, далее. Блокирует тканевое дыхание также синильная кислота и ее соли. А куда входят они? В антиморозные добавки, в стройматериалы, которые используются в строительстве жилых домов. Так что, конечно, в жару лучше пребывать на открытом воздухе, либо в деревянных постройках на дачах. Ну и, кстати, не следует также забывать о химических веществах, употребляемых внутрь. Лучше меньше пить лекарств, разобщающих тканевое дыхание. Например, аспирина, омепразола, различных других. У нас эти списки есть. И, кстати, во втором томе вы можете зайти на сайт. Там во втором томе серии «Избавление от недугов», выпуск которой благословил академик Александр Владимирович Шавров. Вы можете прочитать эту всю идеологию энергетики человеческой клетки. Там есть подразделы о Валсартане и о внезапной смерти от желудочковой тахикардии типа пируэт. Так что там разбор идет более подробный. Если кто желает углубиться в эту тему, можно прочитать бесплатно, абсолютно бесплатно. Открывайте второй том «Избавление от недугов». «Белые пятна медицины» называется этот том, так что читайте на здоровье. Итак, ограничивать нужно лекарства по возможности. Конечно же, лучше вместо них пить лекарственные травы, которые как раз являются антигипоксантами, то есть улучшают накопление аденозин-трифосфорной кислоты, улучшают энергетику наших клеточек, нашего человеческого организма и, соответственно, блокируют разобщение окислительного фосфорилирования. Ну, конечно, из них есть более мощные, такие как донник, липа. Кстати, не обязательно принимать настойки, можно пить просто чаи из липы, чай с мелиссой, чай с лобазником и так далее, на здоровье. Плюс к этому надо помнить, что избыток жиров и углеводов, он, конечно, зимой нужен, потому что нужно разогревать организм. За окном минус градусов по Цельсию. Поэтому в зимнее время у нас каким-то естественным образом смещаются наши пищевые привычки на жирное, жареное и сладкое. А вот летом лучше переключиться на пищевые продукты и блюда с увеличенным количеством сырых овощей, фруктов, ягод и зелени. Можно привести в пример окрошку на квасе вместо наваристого жирного супа или борща, или ухи, или свекольник. Сливки и молоко лучше заменить на простоквашу или кефир. Ну, вы сами, конечно, можете вспомнить и выдумать большее количество различных блюд. Можете поделиться друг с другом. Я уже не стал отвлекаться на кулинарные различные рецепты. Я бы хотел еще раз напомнить о том, что, в принципе, физиология нарушений тепловых в человеческом организме связана с увеличенной теплопродукцией, то есть потреблением высокоэнергетических веществ, и
с уменьшением теплоотдачи. Да, кстати, по ходу нашего разговора я хочу напомнить, что увеличивают теплопродукцию различные соки с повышенным содержанием сахаров, различные напитки в виде пепси-колы, кока-колы, различных других напитков. Так что лучше их, конечно же, не употреблять. Лучше всего обыкновенную воду в бутылках. Ну, можно, ради бога, пожалуйста, даже газированную тоже можно. Никто не возражает. И, кстати говоря, еще в казаках было такое вкусное блюдо, напиток. Взвар назывался, то есть варят сухофрукты. Ну, мне, например, больше всего нравятся груши или смесь груш с яблоками. Так что, пожалуйста, компоты без сахара замечательно. А если их сварить, потом охладить, потом еще поставить в холодильничек, то будет прекрасно. Никто не возражает вам, мы детьми даже любили еще и поедать в кастрюле находящиеся сваренные сухофрукты, разваренные. Так что, пожалуйста, очень здоровая пища и легко на таких напитках, легко нам пережить жару. Итак, я снова возвращаюсь о балансе теплопродукции и теплоотдачи. То есть, если мы раньше говорили об ограничении теплопродукции, то сейчас поговорим об увеличении теплоотдачи. То есть, накопленная энергия в виде тепла отдается через кожу, там, где под кожей циркулирующая кровь осуществляет обмен внутренних органов с окружающим воздухом. То есть мы же должны помнить, что если воздух горячий, теплоотдача слабая, организм вынужден теплоотдачу повышать путем смачивания кожи потом через потовые железы. Кстати, можно вспомнить антиперспиранты различные, которые подавляют потоотделение. Эти подавляющие потоотделение вещества, соответственно, нарушают теплоотдачу, и они небезопасны. Так что будьте внимательны. Ну, тут, понимаете, в чем вопрос? Люди идут по пути косметической, то есть использования антиперспирантом, а на самом деле дурной запах пота означает выделение избытка токсических веществ. Но мы же должны еще проработать и, соответственно, печень и почки. То есть почему в наши наборы возвращения равновесия здоровья входят гепатопротекторы, лекарственные травы, восстанавливающие печень, и нефропротекторы, лекарственные травы, восстанавливающие почки? Потому что они уменьшают количество токсических веществ путем переработки их печенью и выделением, а также выделением с мочой. И, соответственно, запах пота не будет такой нехороший, как у некоторых людей, которые жалуются. Так что нужно будет дорабатывать органы выделения. Ну и плюс еще, конечно же, очищение потовых и сальных желез в бане. Так что в парилке прекрасно очищение происходит. И мы регулярно тоже ходим в парилочку 2 раза в недельку. У нас там замечательные встречи бывают, и поэтические вечера, и обсуждение исторических различных моментов нашей родной страны и мира. Итак, лучший способ увеличить теплоотдачу, конечно, это купание в любых доступных водоемах, ну или хотя бы влажное обтирание, если купание недоступно. На юге, конечно, при непереносимости жары нежелательно бы быть на солнце с 10 до 17 часов дня. Тело должно плюс еще находиться в натуральной одежде из хлопка, льна, шерсти и так далее, чтобы была свободная теплоотдача. Кстати, у меня есть столетние казачьи шаровары из тонкой шерсти. В них очень комфортно летом и не жарко. А люди, которые носят синтетику, то есть различные виды одежды с синтетической ниткой, то они, конечно, страдают от жары больше. Так что, пожалуйста, подбирайте себе на лето натуральную одежду, чтобы была свободная и легкая теплоотдача, и чтобы организм не перегревался. И пейте, пожалуйста, русский квас, пейте, пожалуйста, простую воду, в том числе газированную и минеральную воду. Я вот почему-то очень полюбил, на юге есть такая вода Меркурий. Мне
очень нравится. Ну, можно любую другую, главное, чтобы там не было сладких веществ и красителей. Кроме того, пейте на здоровье взвар или компот из натуральных фруктов, высушенных в сезон. Я хочу обратить внимание, что все-таки фрукты на рынке, различные курага и прочее-прочее, они не очень годятся для компотов, потому что они обрабатываются серой и другими веществами. Поэтому постарайтесь сами насушить себе яблок, груш и прочего осенью или договариваться с людьми, которые живут поблизости с вами, чтобы они вам высушили натуральные продукты, натуральные фрукты, ягоды для компотов на следующий год. Потому что, конечно, когда в мае наступает жара, еще фруктов нет, сухофруктов еще не сделать, мы пользуемся прошлогодними для компотов. И, пожалуйста, учтите, братья и сестры, что, конечно, очень полезно ходить в баню. У нас на сайте есть передача с профессором Александром Алексеевичем Редько «Баня», где он рассказывает, мы с ним беседовали на православном радио Санкт-Петербурга о бане. Так что, пожалуйста, заходите на наш сайт. Итак, с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Мы с вами сегодня обсудили, как легче переносить летнюю жару. Изучили некоторые довольно-таки сложные механизмы и пришли к довольно-таки простым выводам. Простым и логичным. Спасибо вас, Господи, будьте здоровы, чувствуйте себя комфортно и в жару, и летом, да и зимой. Всего вам доброго. Спасибо вас, Господь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Рассказ о иконе Божией Матери «Достойно есть». Жития апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского. Евангельское чтение с толкованием. Рассказ о церкви в Галерной гавани на Васильевском острове Санкт-Петербурга в честь иконы Божией Матери «Достойно есть милующая». Передачу из цикла «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 14. И передача, посвященная трагической дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. Звуковая дорожка фильма «Равная величайшим битвам», часть 3. Передача детям «Былина», «Добрыня», «Посол князя» продолжит нашу программу, а завершит ее беседой с цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Как легче переносить жару».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Благодарим Господу, что Господь удостоил опять нас собраться здесь. Я всегда говорю, что наши ножки не бегут на ристалище, не бегут в театры, не бегут на стадионы, а ножки пока несут еще в Дом Божий. Вниду в дом твой поклонюсь, храму святому твоему. Страхи Господнем. И вот страх Господень – это начало премудрости христианской, когда мы чувствуем, чему мы достойны в этой жизни. Мы часто вспоминаем плохое, что было в нашей жизни, а хорошее забываем. Хорошее быстро забывается. А вот мы кто-то нас обидел, что-то нам еще должник наш. И вот мы начинаем копаться, все в плохом прерывать. А хорошего не замечаем. А нам каждый день должен быть в радость. Как апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно. О всем благодарите Господа. И человек тогда не будет копаться, что было плохого. Конечно, плохого, если мы сделали, то мы каемся. И Господь говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Без покаяния невозможно, возлюбленные братья и сестры, войти в Божественное Царство Христово. И это Царство недалеко от нас, потому что сам Господь дал нам обетование, что Он идет к Отцу и обители каждому сотворить нам. «Иду к Отцу, и обители вам сотворю». И вот мы должны постоянно помнить, постоянно благодарить Господа и просить, умилостивить Создателя, чтобы Он простил наши согрешения, вольные и невольные. Великий псалмопевец Давид, он, восхваляя Господа, он как бы отдает всего себя Господу и говорит: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душе моя, Господа». И смотрите и далее. «И не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твоя». Слышите, братья и сестры? «Исцеляет вся недуги Твоя». И вот мы и посмотрим, как же Господь нас исцеляет, как Господь любит нас. Как Господь, как мы должны питать любовь к Господу и как мы должны благодарить Его. Если бы мы всегда помнили все бесчисленные благодеяния Господа к нам, недостойным, у нас не осталось бы места для ропота и недовольства. Слышите, братья и сестры? Да. Не роптали бы мы тогда никогда. А не проходит дня... У нас без ропота. То-то не так, то-то не этак. Правильно или неправильно, братья и сестры? А вот как. И ропот бы пропал, если бы мы постоянно видели промысел Божий над каждым человеком. И недовольства, и ропота бы не было. Но мы слишком склонны помнить из прошлого одно только тяжелое. И часто, перечисляя все горести и невзгоды нашей жизни, мы забываем сопоставлять с ними те многие случаи, когда мы испытали на себе явное и ощутительное действие милосердия и помощи Господа. Какая же неблагодарность к нашему Отцу Небесному, и какое маловерие выказываются в нас при этом, чтобы сказали мы, если бы, несмотря на многочисленные услуги, оказанные нами и нашему другу, он все-таки смотрел бы на нас с недовольством и сомневался бы в нашей дружбе. Что бы мы подумали о таком человеке?
3: Неблагодарный.
2: Неблагодарный. И мы видим, раз-два что-то сделали, и видим, человек что-то немножко, он говорит, что-то не туда смотрит, не так посмотрел. Мы уже замечаем, что сделали добро, и чтобы человек нам быстренько-быстренько отплатил бы этим же добром. Да. И Господь говорит, если хотите, чтобы с вами поступали все люди так, как вам нравится, то и вы делаете вот так, чтобы всем было хорошо, всем было радостно от вашего присутствия и от ваших добрых дел. Мы бы, конечно, были возмущены таким отношением. Несколько же более грешны мы против Господа, когда испытываем уже неоднократно Его щедрую помощь и долготерпение. Мы все еще сомневаемся в том, что наша молитва будет услышана, и со страхом смотрим в будущее. Не этого ожидает от нас Господь. Дух сомнения не может быть угоден Ему. Слышите, братья и сестры? Когда мы сомневаемся, уже дух этот не угоден Господу, сомнение наше. Сколько лучше бы, если бы мы, постоянно сознавая свое недостоинство, хранили в сердце благодарную память о стольких доказательствах милосердия к нам, нашего Спасителя, и готовы были безропотно отдать Ему все, чего бы Он от нас не потребовал. Неужели же наша любовь к Господу еще не так совершенна, что когда настанет час покориться Его святой воле, мы поколеблемся с полной покорностью повторить слова Иова: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века». Вот, братья и сестры, будет имя Господне благословенно отныне и до века. Вот что мы и должны всегда просить у Господа и благословлять Господа на всякое время. Человек по существу грешный, но в то же время и Господь открывает ему много добродетелей. Как я сегодня услышал от одной сестры или духовной дочери, она рассказывает, что одна раба Божия, как будто живя в деревне, где поблизости нет храма Божия, она делала очень много добрых дел. И Господь открыл ей кончину. Когда они поехали в Петербург после отдыха летнего, она заказала, чтобы купите покров, купите тапочки, купите венчик, купите молитву. Она спрашивает, а для чего это тебе, раба Божия, спрашивает, и называет ее по имени. Она говорит, я должна уже скоро предстать при лице Божие. Вот видите, братья и сестры, где нет даже храмов, за 100 километров нужно в храм ехать. И люди как готовят себя к переходу в будущую жизнь. А мы имеем такое благодеяние Божие. Тысячи храмов открыт у нас. И мы часто не задумываемся, когда нас призовет Господь и с каким мы сердцем пойдем мы туда. А Господь говорит прямо, в чем застану,
4: там и судить буду.
2: Видите, братья и сестры, мы все знаем. Готовимся мы так, как вот та деревенская женщина?
5: Нет.
2: Вот видите, значит, добрые дела не пропадают никогда. Она вот, когда мы приезжали, она несколько раз придет день, спросит, того ли надо, того ли нужно, что, чтобы помочь вот этим людям, которые приехали издалека. Вот что значит служить ближнему. То есть пребывать всегда в любви к людям. И Господь дает великую тогда милость и награду. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устье мой. То есть постоянно мы должны благодарить Господа за все. И за страдания, и за добродетели, и за все, что Господь посылает нам. Помните, что каждый человек – это Божья личность, лик Божий, образ Божий и подобие. Поэтому никогда никого не судите, никогда никого не укоряйте. А ищите, Господь, прежде Царствие Божие и правда Его, а остальное
3: все приложится.
2: Видите как? А мы ищем все всегда чего земного. Да. А помните великие дни Страстной Седмицы? И никто же земное да помышляет. Царь бо царствующий, и Господь господствующий, идет, что заклатися, и датися в снеть верном. Вы забыли, братья и сестры, это стихиру. Или помните?
5: Забыли.
2: А надо почаще глядеть и службы все просматривать, не останавливаться на одном месте, а идти, иди и трудись, говорит Господь. То есть постоянно, пока есть силы, пока есть сила воли, мы должны заставлять себя и подвигать на добрые что?
3: Дела.
2: Нравы и дела, правильно сказал Алексей. На добрые нравы и на добрые дела. Всегда ли мы подвигаемся на добрые нравы?
5: Не всегда.
2: Не всегда. Надо стараться, братья и сестры. Потому что мы не знаем, сколько Господь даст. Один человек живет до 100. Здесь я услышал еще, что одна где-то в Японии старушка до 116 лет прожила. А у нас в России редко кто доживает до 100 лет. 90, и то считает уже очень преклонный. Вот. 80. И пророк говорит, 70 еще в силах, обножи, 80 еще и множи и труд, и болезнь. Видите, братья и сестры, уже при пророке Давиде, уже эти года считались уже что?
3: Преклонными.
2: Поэтому, хотя и преклонные года, но мы должны всегда идти и трудиться на ниве Господней и служить Господу в доброй
3: совести.
2: Как всегда, совесть наша открывала нам, что мы сделали доброе, и что мы сделали, что худое. И чтобы нам быть всегда с Господом, чтобы наша душа всегда была спокойна, то мы посмотрим, как же апостолы, как апостол Петр, помните, у него не было ни серебра, ни злата, а он творил добрые дела. Помните, как хромому, он, когда шли в храм, он говорит, серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Это в Деяниях книги. Ни одним серебром или золотом можем мы помочь ближнему. Если не всякому даны деньги, то зато каждый, и старый, и малый, и бедный, и богатый, может согреть одинокого приветливым словом. Может облегчить чужое горе братским участием. Ни одно доброе движение сердца не пройдет незамеченным пред очами Господа. Кто обещал награду даже за стакан воды, предложенный с любовью. Спаситель был беднее многих из нас. Он не имел ни денег, ни своего угла, где главу преклонить. А тем не менее, какой богатый, неисчерпаемый источник любви и сострадания он изливал на весь мир, как живой и доступный пример ежеминутной помощи всем страждущим, он является нам в своей земной жизни. Будем же и мы вместе с апостолами следовать по его стопам и без оговорки давать все, что имеем, взирая постоянно на этот светлый образ нашего Божественного Учителя, и мы найдем в нем, несомненно, силу и умение хотя бы в самой слабой мере подражать Ему. Вот, возлюбленные братья и сестры, что значит подражать Господу, то есть подражать в Его милосердии, в Его любви, в Его сострадании к падшему человеку. Видим ли мы, когда Господь осуждал кого?
5: Батюшка.
2: А видим ли мы, когда Господь сострадал ближнему?
5: Да.
2: Постоянно. Вот привели блудницу. По закону иудейскому
5: камнями побить.
2: Она должна быть побита камнями. Гора, холм, могила. Но вот Господь что-то пишет на земле. А пишет на земле наши грехи. Грехи там Исаака, там Якова, там еще Мойши и других, которые привели эту блудницу. А там написано все их согрешения, что они сделали в эту ночь. Развратные, похотные. И устудившись, когда они увидели, что написано их грех, поскорее, поскорее, незаметно, чтобы Господь не обличил их. Они куда?
5: Разбежались.
2: Удалились братья и сестры, удалились. И эта женщина осталась наедине с Господом. «Где твои обвинители?» – спрашивает Господь. «Нет». Вот так, возлюбленные братья и сестры, Господь записывает и наши грехи, когда мы не каемся. Вы слышите, как говорит нам, готовясь к прощенному воскресенью, книги разгибаются, и тайные что? Являются. Там уже ничего не скроешь. А изглаживаются наши грехи когда? Когда мы что?
6: Каемся.
2: Когда мы сожалеем, что мы допустили тот или другой грех в молодости или в старости, или обидели кого, или телом согрешили, или взяли чужое, или не послушали доброго слова. Это все грех, братья и сестры. Поэтому мы должны всегда прислушиваться к голосу своей совести и творить добрые дела, пока Господь еще дает нам дыхание и жизнь. Всякое дыхание дохвалит Господа. И Господь дал нам для того этот мир, чтобы он был не скучным, не однообразным. Я смотрю на питательный стол. Чего только нет. Раньше мы не видели таких фруктов, не видели таких... Сейчас я даже удивляюсь. Да, Господи, да дивные дела Твои, Господи. Как же это так много, много любви Ты дал человеку для трапезы. Смотрю, животный мир, каких только нет птиц, вот когда показывают это зверьков, птичек и бабочек, опять необъятный мир. Это разнообразие для того, чтобы человек видел божественный дар. Да, на все для пользы человека. Не во вред ему, а для пользы. Но всегда ли для пользы сохраняет природу человек, братья и сестры?
5: Нет,
2: не всегда. Мы видим затопленные земли Малога. Помните, это около Калязина, где водохранилище. Там образовались пустыни, моря, болота. Все нарушилась экология. И как описывает один очевидец этого, как они оплакивали, когда прощались с этим городом Малога. А где была матушка Таисия, тоже помните, около это, Рыбинское водохранилище? Да, тоже монастырь какой был чудный, бывал великий подвижник благочестия, пастырь Иоанн Кронштадтский. И вот, видите, что делает человек греховный, когда он не согласует духовную природу с природой естественной. И получается никому не нужное водохранилище, никому не нужное, как будто бы земля, которая приносила плоды и давала. Он описывает, старец один, что сколько было там ягод, сколько было грибов, сколько меду было, потому что все было для человека. И вот в одно время сказали, что ваши постройки кто не поедет. Многие утонули, не поехали, конечно. И так с людьми и затопили вот это хранилище, да. Вот видите, братья и сестры, а которые на плотах приплыли, вот этот город Тутаев, и описывается это все. Но, Господи, как человек не бережет эту природу? И сейчас мы слышим опять, как северные реки повернули на юг. Да во благо ли это будет, братья и сестры?
6: Конечно.
2: Конечно, опять во зло. И мы видим, что человеческое зло убавляет воду. Как будто воды в нас хватает. Смотришь, в Владивостоке год, но не хватает воды. Братья и сестры, а почему это все делается? За грехи человеческие, что мы не умеем что? Благодарить. А как мы всегда поем? Хвалимся, благословимся, благодаримся, великий ради славы Твоей. Видите, братья и сестры, вот что значит любить Господа, вот что значит любить Его творение, вот что значит любить Слово Божие. Вот на этом мы и должны всегда строить свою жизнь, чтобы не навредить ближнему, как навредили мы своей родной природе. Как мы должны всегда остерегаться зла и стараться держаться добродетели. Вот. Чтобы мы всегда видели свое недостоинство, свое убожество и не замечали недостоинство, что братьев и сестер наших других, да. И что же мы должны предпринять, чтобы не было у нас вот такого злословия? Должны предпринять молитвой. Как помните, и Господь говорит, чтобы изменить природу, надо молитва и пост. Помните, даже апостолы не могли изгнать бесноват, когда привели юношу. Апостолы не могли. И как Господь сказал, сей род изгоняется только постой молитвой. И вот если мы забудем и пост, и молитву, то очень вот мы видим печальные вот такие что случаи, когда нарушается экология, когда нарушаются законы естества природы. Мы видим, как гибнут сотни пернатых животных, когда выливается с танкеров, что нефть. Они ловят, моют их, а уже они все равно погибшие. Вот так, возлюбленные братья и сестры, Господь и нам говорит, что вот так мы можем очернить себя, как мы вот этих животных очерняем вот этим разными природными ресурсами. И очерним почему? Потому что не смотрим за состоянием своей души, не смотрим о том, чтобы наше сердце, наша душа всегда прибегала к Господу. И апостол Павел советует каждому христианину, чтобы мы непрестанно молились. Почему я говорю часто о этом, о молитве, что частая молитва – это угодно Господу. А мы сейчас, многие сейчас жалуются, что, батюшка, мы прекратили совсем молитву. Утреннее правило кое-как, вечернее я устаю очень. Так это, братья и сестры, не так? По лености или по нерождению мы это не делаем. Господи, прости нас. Научи нас непрестанной молитвы. А непрестанная молитва – это, братья и сестры, Иисусова. Мы давно не повторяли ее, и сейчас трижды повторим эту святую молитву, чтобы чаще и чаще нам вспоминать имя сладчайшего Господа Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И Господь не только помилует, но и даст исцеление нашей истрадавшей души, нашему истрадавшему телу. Господь облегчит и даст нам то, что мы просим. А просим мы, что Господь дал бы нам постоянную молитву. Женщинам в домашних условиях стирают или гладят, или моют окошечко, или готовят обед. Что делать нужно с молитвой? Рабочий, мужчина у станка, или где он плотничает, или столярничает, или еще что-то выполняет, как у пахарь пашет, что он должен делать?
7: Молитву.
2: Молитву, братья и сестры. И только тогда Господь благословляет труженика. Почему мы и говорим, как вместе с пророком Давидом, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устах моих. Видите, в наших устах, чтобы была постоянная хвала Господу и постоянная молитва. Непрестанно молитесь, говорит нам апостол Павел. Будем просить Его всем сердцем, чтобы Он привлекал каждого из нас все более и более к себе, чтобы мы никогда не становились на молитву холодно и рассеянно, или с совестью нечистую, с сердцем непримиренным, со всеми, но чтобы молитва наша была каждый раз живой, беседой души с Богом. Слышите? Молитва должна быть живая. Беседа что?
6: С Богом.
2: Тогда она не останется бесплодной. Принимая все прямо из рук Божьих, мы сами захотим всякий наш труд исполнять с усердием и по совести, не для похвалы людской, а для Него самого, и будем служить не как наемники, а как чада Божие, положив правду в основу всей нашей жизни. Будем же христианами не по имени только, но сделаемся истинными последователями Христа, живыми членами Церкви, отдав Ему все наше сердце. Тогда Он всемогущий, все нужды наши восполнит. Мы будем у верной пристани уже здесь, на земле, и как бы ни были высоки волны морские, они не сольют нас. Вот что обещает Господь всем, кто отдает себя Ему. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и исполнять. Да будет, что Он с нами, и мы с Ним повсюду и всегда и вовеки. Вот, возлюбленные, и так и всегда с Господом будем. А чтобы быть с Господом, нужно и принести покаяние. И Господь говорит, принесите плод, достойный покаянию. Плод, достойный покаянию, чтобы мы отрешились от тех скверн, которые загрязнили нашу душу, и отошли от них. То есть стали служить Господу в доброй
6: совести,
2: чтобы совесть наша не обличала

0: танков в годы войны дали прозвище Иван Дизель. Это ему принадлежит создание дизель-мотора В-2. Знаменитый В-2 стал родоначальником целого семейства быстроходных дизелей, которыми оснащались практически все типы танков Великой Отечественной.
1: Такой случай мне рассказывали практически один из участников события. Наш танк шел и упал в воронку. Целые все на месте, мотор нормально, все, выйти сам не может. Крутая яма. Вот ночью наши слышат, какой-то мотор идет. У немцев мотор бензиновый, а у нас мотор дизельный, тяжелый. Звук мотора разный. У немцев такой звенящий. А наш ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И наши смотрят, это не наш. Немцы вылезли, зацепили, вытащили и потащили танк к себе. Но наши не растерялись, завелись и потащили к себе. Так они тянули. Этот заглохнет, тащит наш к себе немца. Потом немец заведется, наш заглохнет несколько раз. И тут шло испытание чисто моторов. Наш выдержал, пошел, и немец уже не смог завестись. Наши притащили немцев. Это было посчитано как подвиг. Они были награждены самой главной наградой – это отпуск домой. На 10 суток, не считая дороги. Фактически, чуть не 3 недели они вот как раз сюда. Только им совместили отпуск с получением новых танков.
0: Мотовилиха – старейший завод в Перми по производству артиллерийского вооружения. Здесь под руководством главного конструктора Федора Федоровича Петрова была разработана популярнейшая в годы войны 122-миллиметровая гаубица. В 1940 году Петров был переведен на Уралмаш, где было запущено крупносерийное производство артиллерии. С отъездом Петрова его бывшее КБ погрузилось в глубокий кризис. В начале войны в Молотов на мотовилиху из ленинградских крестов было доставлено под конвоем особое конструкторское бюро, созданное из так называемых врагов народа. ОКБ возглавлял Михаил Юрьевич Цирульников. Прибытие шарашки из крестов стало для уральских пушкарей настоящим спасением. Правда, два конструкторских бюро в один коллектив сливать не стали. Руководство завода нередко пользовалось этой конкурентной ситуацией.
2: Ну, самый простой пример, вот пушка М-42 «Аннушка», вот полковая пушка противотанковая, нужно было ее модернизировать. Поручили сразу нескольким КБ, двум, которые были в Мотовилихе, в Свердловске, тоже КБ поручили, и потом просто собирали как, и смотрели, которая лучше. Из всех вот вариантов оказалась самая удачная, это вот ОКБ 172, в которой возглавлял Цирульников. Хотя официально не он возглавлял, а полковник НКВД.
3: Огонь! Откат! 280! Хорошо.
2: Вот есть интересный документ, правда, он в Москве хранится. Это отчет 4-го отделения НКВД, где просто перечислены открытия. Вот не только нашего вот этого 172-го ОКБ, а всех шарашек, которые были на территории Советского Союза. И там огромное количество, там и начиная от связи, какой-то электроники, заканчивая кораблями и пушками. То есть вот вклад в победу и вклад именно открытиями был достаточно велик.
0: Наши потери в этой войне могли бы быть гораздо большими и не увенчаться победой, если бы не бесчисленные озарения, которые помогали выйти из безвыходных положений, превратить бегство от войны в перегруппировку сил, прокатать броневой слиток на Блюминге, использовать законы физики для контроля качества боеприпасов, штамповать танковые башни из бронелиста в 45 миллиметров. И еще, и еще, и еще.
4: У нас нет избыточных мощностей. То есть мы существуем постоянно, всю промышленную историю России с петровских времен. У нас всегда мощностей меньше, чем у вероятного противника. Поэтому приходится, ну, издаляться. Это еще в 19 веке отметили. Помните Левшу? Какой же мелкоскоп ты использовал, чтобы блоху-то подковать? А мы по бедности нашей мелкоскопа не имеем. У нас так глаз пристрелямши. Ну, в общем, мы так и живем. Но иногда это, вернее, не иногда, очень часто приводит к тому, что мы принимаем оригинальное решение, до которых противник просто не додумался.

0: шло непрерывное великое множество мелких усовершенствований, в разработке которых принимали участие не только инженеры, но и огромное количество квалифицированных рабочих, а порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
1: Ну, работала, значит, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка, а в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали, значит, что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самоход шел, веревочку натягивала. Дошло до центра, а эта вилка это у меня выключила. Значит, я пошла ко второму станку. На второй станок сделала, у меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
2: Виктор Тараханов, фронтовик трехсотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
0: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, Танкоград, был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
1: Меня все в президиум садили, а все из президиума, и меня не видно, да, забыла. Один выступал и говорит: товарищи, у нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двухстаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвал, она дала, товарищи, 92 вагонов сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
3: Были нетрадиционные способы поощрения, или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то для них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе, был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца, даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
0: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывало к терпению и стойкости.
1: Это 41-45 столетие Ленина Владимира Ильича. А тут такие все юбилейные.
4: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
5: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
0: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
6: Глава третья. Заводские генералы.
0: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые.
7: 7 до 40, а кому и 2 за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержит. Попробуйте спать по 2 часа в течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткой.
8: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающие детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо дать должное руководству страны, которое в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, да, двух, сумело разобраться, что это ошибка, и вернуло Григория Ивановича на руководство предприятием.
4: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим, но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Но вообще он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации из Сталинграда в 1942 году. Летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть, всех обуть, накормить.
9: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
3: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
9: И он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
4: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел с шестом, поднимал провода.
7: Летом 42-го когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор Уралхиммаша Курганов штурмовал наркомат и Госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним, завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде, истощенным от голода и непосильного труда людям, это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валериан Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
10: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года. Организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
7: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химмаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
8: Во время войны Сталин позвонил Носову и говорит: «Григорий Иванович, как там оборонзаказ?» Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: «Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили?» Он говорит: «Да, построил». Значит, говорит, а зачем? Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для и для души народ требует. Он говорит: «А кто разрешил?» Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ. Позвонил Подкребышеву. Он говорит, по такому поводу соединять не стал. Я посоветовался с народом, народ разрешил.
11: Здесь люди молились на Славском. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: «Ну, правильно». Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание. Именно от завода.
12: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь жили. Все было заводское. Начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
13: С демидовских времен вся жизнь на Урале... Жизнь уральская рабочая вертится вокруг завода. Плохо заводу, обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб, сделают на заводе. Нужна телега, делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип. тоже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
6: Глава 4. Поворотный пункт.
10: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
7: Весной 42-го года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
14: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет нас пролом. Пчелою свинцовой впивается муха, и красным дымается выпетухом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. Двадцать четыре гитлеровских генерала взяты в плен.

0: точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает «все-таки не удалось». Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит, верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была, и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такое-то, такое-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже и думали так. Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревне, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: у меня все хорошо, до свидания. Но читали письма все, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться. Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе. Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду. Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги.

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думала, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стал. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения, но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред. Передо мной стоял мой дед. Мой дед, который в 45-м был убит. Шинель, пилотка, ППШ. А я стоял, едва дыша, и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить. Он попросил воды и спить. Потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал. Потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь? Как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за

прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович. Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир, стольно киевский, печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу, печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтиярычу, отвести дани выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную. А дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а 3-ю чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвые ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную, 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дани выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам». Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтиярычу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3-й короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор, Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по православному, пописанному. А поклоны вели по ученому, на все четыре стороны низко кланялись. Самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать. «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы. «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золота, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать. «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя у Владимира, кто играет в шахматы, в дорогие таблеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие таблеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыни с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня раз ступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораздо же ты, добрый молодец, в шашки таблеи играть. Да тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу. 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное. Нет при мне бесчетной золотой казны. Нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга. Разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан раз ступил, не доступил. Другой раз ступил, переступил. А на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красного золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыни выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить калену стрелу по острию по-ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась? Да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны». И 12 дюжих богатырей принесли самый лучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал калену стрелу накладывать, тетиву стал Добрыня натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук приломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович, то дряное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: ты ступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный. Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилося. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать? Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали они похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: помогай, Господи. Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки. Да недолго они боролись, силы мерились. Увертлив, силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сыру землю. Только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили, а потом всем скопом на Добрыню накинулись. И борьба потеха, тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал. А затем и целая тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович. И стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их, а я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани, выходы платить веки вечные. Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные, угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: «Веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими не биться, не ратиться, и платить дани, выходы во веки веков». Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красно-золото, а третий воз насыпал скатного жемчуга. Да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь-дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по-ученому, по-православному, поклоны вели по-писанному на все четыре стороны, низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней Вособицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир стольно-киевский! Побывали мы в ханской орде, твою службу там справили, велел хан Бахтияр тебе кланяться». И тут подали князю Владимиру ханскую грамоту повинную. Садился князь Владимир на дубовую скамью и читал ту грамоту. Потом вскочил на резвые ноги, стал по палате похаживать, кудри русые стал поглаживать, ручкой правую стал помахивать и возговорил светло-радостно: «Слава Богу за все! Ай вы, славные русские богатыри! Ведь в грамоте ханской просит Бахтияр Бахтиярович меня мира на веки вечные. И еще там прописано: будет де он платить дани выходы нам век по веку. Вот как преславно вы мое посольство там справили с Божьей помощью». Тут Добрыня Никитович, Василий Казимирович да Иван Дубрович подавали князю Бахтияров дар, 12 лебедей, 12 кречетов и великую дань воз чистого серебра, воз красно-золота да воз скатного жемчуга. И завел князь Владимир на радостях почестен пир во славу Добрыни Никитовича, Василия Казимировича да Ивана Дубровича. Господа благодарили, молитву творили по-соборному. А на том Добрыне Никитовичу и славу поют, богатырю православному до сих пор.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, Константина, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Владимира, болящей Елены, болящей Марии, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Людмилы, путешествующего Григория со сродниками, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Людмилы, Александра, Александра со сродниками, болящей Иулии, болящего Сергия, болящей Ирины, Александра, болящего Дмитрия, болящей Валентины, заблудшей Людмилы, от раковицы Дарьи, Марины, болящей Нины, болящей Галины, Светланы, болящего Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Владимира, болящего Алексея со сродниками, Анастасии с младенцем, болящего протоиерея Игоря, Ольги, воина Германа, воина Александра, Кирилла, заключенного Сергия, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадом и сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Татьяны, болящей Александры, болящей Ирины, болящего Бориса. Братья и сестры, сугубых молитв просим о Ольге с чадами. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Ну, самый простой пример. Вот пушка М-42 «Аннушка». Вот полковая пушка противотанковая. Нужно было ее модернизировать. Поручили сразу нескольким КБ. Двум, которые были в Мотовилихе, в Свердловске тоже КБ поручили. И потом просто собирали как и смотрели, которая лучше. Из всех вот вариантов оказалась самая удачная. Это вот ОКБ-172, в которой возглавлял Цирульников. Хотя официально не он возглавлял, а полковник НКВД.
1: Огонь! Откат?
2: 980.
1: Хорошо.
0: Вот есть интересный документ, правда, он в Москве хранится. Это отчет 4-го отделения НКВД, где просто перечислены открытия. Вот не только нашего вот этого 172-го ОКБ, а всех шарашек, которые были на территории Советского Союза. И там огромное количество. Там и начиная от связи, какой-то электроники, заканчивая кораблями и пушками. То есть вот вклад в победу и вклад именно открытиями был достаточно велик.
3: Наши потери в этой войне могли бы быть гораздо большими и не увенчаться победой, если бы не бесчисленные озарения, которые помогали выйти из безвыходных положений, превратить бегство от войны в перегруппировку сил, прокатать броневой слиток на Блюминге, использовать законы физики для контроля качества боеприпасов, штамповать танковые башни из бронелиста в 45 миллиметров. И еще, и еще, и еще.
4: У нас нет избыточных мощностей. То есть мы существуем постоянно, всю промышленную историю России с петровских времен. У нас всегда мощностей меньше, чем у вероятного противника. Поэтому приходится, изгаляться. Это еще в 19 веке отметили. Помните Левшу? Какой же мелкоскоп ты использовал, чтобы блоху-то подковать? А мы по бедности нашей мелкоскопа не имеем. У нас так глаз пристрелямши. В общем, мы так и живем. Но иногда это, вернее, не иногда, а очень часто приводит к тому, что мы принимаем оригинальное решение, до которых противник просто не додумался.
3: Шло непрерывное великое множество мелких усовершенствований, в разработке которых принимали участие не только инженеры, но и огромное количество квалифицированных рабочих. А порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
5: Работала, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка. А в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали. Что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самого отшел, веревочку натягивала. Дошло до центра, эта вилка это у меня выключила. Я пошла ко второму станку. На второй станок сделала. У меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
6: Виктор Тараханов, фронтовик трехсотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
3: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, «Танкоград», был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
5: Меня все в президиум садили. А что здесь президиум? Меня не видно, да, забыла. Один выступал и говорит: товарищи, у нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двухстаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвала, она дала, товарищи, 92 вагонов сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
7: Были нетрадиционные способы поощрения.

0: Или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то для них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе. Был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца. Даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
1: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывало к терпению и стойкости.
2: Это 41-45 столетие Ленина Владимира Ильича. А тут такие все юбилейные.
3: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
4: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
1: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
5: Глава третья. Заводские генералы.
1: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые. 7 до 40, а кому едва за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержит. Попробуйте спать по 2 часа в течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткой.
6: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающих детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо дать должное руководству страны, которое в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, да, двух, сумело разобраться, что это ошибка, и вернуло Григория Ивановича на руководство предприятием.
3: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим. Но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Ну, вообще он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации из Сталинграда в 42-м году. Летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть всех, обуть, накормить.
7: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
0: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
7: Он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
3: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел шестом, поднимал провода.
1: Летом 42-го, когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор Уралхиммаша Курганов штурмовал наркомат и Госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним. Завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде. Истощенным от голода и непосильного труда людям это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валерьян Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
8: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
1: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химмаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
6: Во время войны А Сталин позвонил Носову и говорит: Григорий Иванович, как там оборонзаказ? Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили? Он говорит: да, построил. Значит, говорит, а зачем? Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для души народ требует. Он говорит: а кто разрешил? Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ. Позвонил Подкребышеву, он говорит, по такому поводу соединять не стал. Я посоветовал с народом, народ разрешил.
9: Здесь люди молились на Славского. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: ну правильно. Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание, именно от завода.
3: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь и жили. Все было заводское, начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
10: С демидовских времен вся жизнь на Урале, жизнь уральская рабочая, вертится вокруг завода. Плохо заводу, обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб, сделают на заводе. Нужна телега, делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип. Тут уже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
5: Глава 4. Поворотный пункт.
8: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
11: Весной 42-го года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
12: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет нам пролом. Пчелою свинцовой впивается муха, и красным дымается выстецком. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

другими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. Двадцать четыре гитлеровских генерала взяты в плен.

0: С точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает, все-таки не удалось. Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит, верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была, и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такое-то, такое-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже и думали так. Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревни, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: у меня все хорошо, до свидания. Но читали письма, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться. Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе. Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду. Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги.

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думаю, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стал. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения. Но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред. Передо мной стоял мой дед. Мой дед, который в 45-м был. Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды испить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал. Потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань.

стороны взглянуть. Мой внук, на жизни твоя суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне. Забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за хлеб и

есть ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович.
0: Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир, стольно-киевский, печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу, печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтияровичу, отвести дани выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную. А дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно-киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а третью чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвые ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную, 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дани выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам». Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтиярычу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3 короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор, Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по православному, пописанному, а поклоны вели по ученому, на все четыре стороны низко кланялись, самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать: «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы: «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золото, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать: «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя, у Владимира, кто играет в шахматы, в дорогие тавлеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие тавлеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыне с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня расступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораздо же ты, добрый молодец, в шашки тавлеи играть! Да тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу: 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное, нет при мне бесчетной золотой казны, нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга, разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан расступил, не доступил, другой раз ступил, переступил, а на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красного золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыни выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить калену стрелу по острию по-ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась, да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны?» И 12 дюжих богатырей принесли самолучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал калену стрелу накладывать, тетиву стал Добрыня натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук преломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович, то дряное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: «Приступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный». Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилося. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: «Не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать?» Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах косая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали они похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: «Помогай, Господи!» Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки. Да недолго они боролись, силы мерились. Увертлив, силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сыру землю. Только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили. А потом всем скопом на Добрыню накинулись. И борьба потеха тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал. А затем и целая тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович. И стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: «Славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их. А я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани выходы платить веки вечные». Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные, угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими не биться, не ратиться, и платить дани, выходы во веки веков. Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красно-золото, а третий воз насыпал скатного жемчуга, да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь-дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по ученому, по православному, поклоны вели по писанному на все четыре стороны, низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир Стольно-Киевский! Побывали мы в ханской орде, твою службу там справили, велел хан Бахтияр тебе кланяться». И тут подали князю Владимиру ханскую грамоту повинную. Садился князь Владимир на дубовую скамью и читал ту грамоту. Потом вскочил на резвые ноги, стал по палате похаживать, кудри русые стал поглаживать, ручкой правую стал помахивать и возговорил светло-радостно: «Слава Богу за все! Ай вы, славные русские богатыри! Ведь в грамоте ханской просит Бахтияр Бахтиярович меня мира на веки вечные. И еще там прописано: будет где он платить дани выходы нам век по веку. Вот как преславно вы мое посольство там справили с Божьей помощью». Тут Добрыня Никитович, Василий Казимирович да Иван Дубрович подавали князю Бахтияров дар, 12 лебедей, 12 кречетов и великую дань, воз чистого серебра, воз красно-золота да воз скатного жемчуга. И завел князь Владимир на радостях почестен пир во славу Добрыни Никитовича, Василия Казимировича да Ивана Дубровича. Господа благодарили, молитву творили по-соборному. А на том Добрыне Никитовичу и славу поют, богатырю православному до сих пор.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
1: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, Константина, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Владимира, болящей Елены, болящей Марии, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Людмилы, путешествующего Григория со сродниками, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Людмилы, Александра, Александра со сродниками, болящей Иулии, болящего Сергия, болящей Ирины, Александра, болящего Дмитрия, болящей Валентины, заблудшей Людмилы, от раковицы Дарьи, Марины, болящей Нины, болящей Галины, Светланы, болящего Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Владимира, болящего Алексея со сродниками, Анастасии с младенцем, болящего протоиерея Игоря, Ольги, воина Германа, воина Александра, Кирилла, заключенного Сергия, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадами сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Татьяны, болящей Александры, болящей Ирины, болящего Бориса. Братья и сестры, сугубых молитв просим о Ольге с чадами. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых апостолов Варфоломея и Варнавы, преподобного Варнавы Ветлужского, перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского. Также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть, милующая».

Дорогие братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому Святая Православная Церковь прославляет икону Пресвятой Богородицы, образ ее достойный есть или милующий. На Афоне рассказывают следующие предания относительно этой иконы Богоматери. В конце X века, невдалеке от корейского монастыря, основанного императором Константином Великим, в одной келье, уединенно спасаясь, отшельнически жил один священноинок со своим послушником. Келья эта с небольшой церковью во имя Успения Пресвятой Богородицы сохранилась до нашего времени. Живя здесь, старец и его послушник проводили все время в подвигах молитвы и поста. Они оставляли свою келью только тогда, когда должны были присутствовать на общественном богослужении. Однажды священник отправился к всеночному бдению в корейский храм, а богобоязненному ученику своему заповедал совершить службу, как может, дома, и накостался стеречь свою келью. При наступлении ночи он вдруг услышал стук в дверь кельи. Отворив ее, он увидел перед собой незнакомого монаха, который просил разрешения войти в келью на ночь. Послушник впустил его. Между тем наступило время совершения службы. Оба монаха встали и, вознесши сердце и ум свой в горне, начали со страхом и благоговением изливать пред Творцом Вселенной свои молитвенные чувства и словословия. Так текла их ночная служба своим порядком, пока не настало время величать Пресвятую Богородицу. Став пред ее иконою, послушник, полный сердечного умиления и благоговения к Всепетой, и как бы тая в чувстве пламенеющей любви к ней трогательными звуками, изливал хваление Царицы Небесной, воспевая честнейшую херувим, то есть общепринятую в церкви песнь святого Косьмы Маюмского, творца канонов, и не прилагая к этой песне никаких других словословий, кроме вздохов умиленной души. Вдруг дивный гость, делая к сей песне иное начало, запел сладким ангельским голосом: «Достойно есть, яко воистину блажить тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А к сему он добавил честнейшую херувим. Слушая пение чудесного гостя, послушник пришел в восторг и умиление. Так было прекрасно оно. Выслушав песнь до конца, он в изумлении обратился к явившемуся незнакомцу и сказал: «Мы поем только честнейшую херувим. Песни достойно есть, до сей поры никогда не слыхали. И не только мы, но даже и предки наши. Впрочем, прошу тебя, напиши мне сию песнь, чтобы я мог таким же образом величать и славить Богородицу». Незнакомец согласился исполнить его просьбу и потребовал себе бумаги и чернил. Послушник извинился перед гостем, сказав, что он не имеет ни того, ни другого, ибо, занимаясь молитвой и рукоделием, очень редко нуждается в этих предметах. «Тогда принеси мне, по крайней мере, какую-нибудь каменную плиту», — сказал гость. Послушник тотчас же принес плиту и подал незнакомцу. Тот взял ее и стал писать на ней перстом своим песнь «Достойно есть». Под его чудодейственной рукой камень умягчался, как воск, пишущий перст его глубоко врезался в камень, и слова отпечатывались на нем четко и ясно. Окончив писание, незнакомец подал плиту иноку и сказал: «Отныне так пойте и вы, и все
христиане. Затем он внезапно исчез, как молния, от изумленных взоров благоговейного инока. Долго стоял послушник пред каменной плитой. Радостный и благоговейный трепет объял его при виде письмен, чудесно начертанных на камне. Подобно Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус и не узнавшим своего воскресшего Господа, послушник оставался во время присутствия гостя в неведении, кто сей таинственный инок. И только теперь, оставшись один, он понял, что это был небожитель. Православная церковь верует, что явившийся небожитель был архангел Гавриил, который во время земной жизни Богородицы был ее пламенным прославителем, ее питателем и благовествователем. Что чудо это действительно древнейшее, и что явившийся ангел был Гавриил, это можно видеть из греческих миней, где под 11 числом июня, когда совершается празднование иконы Богоматери, достойно есть, говорится: «В той же день собор архангела Гавриила». Из этого видно, что чудо сие совершилось 11 июня. Посему-то афонские иноки ежегодно совершали службу на этом месте в память совершившегося там чуда и в честь архангела Гавриила. Изучив песнь, инок стал славословить Богородицу ее словами. Старец, возвратившись со всеночного бдения и застав своего послушника поющим эту чудную песнь, был весьма удивлен и обратился к нему с вопросом, где он выучился такой прекрасной песни. Тогда послушник рассказал старцу все случившееся с ним и в заключении показал ему доску с чудесно начертанными на ней письменами песни. Старец внимательно выслушал рассказ своего ученика о явлении ему ангела Господня. Долго рассматривал он каменную доску, исписанную чудесной рукою, и перечитывал слова песни. Затем он и инок, взяв эту доску, отнесли ее к начальнику Святой Горы и рассказали подробно о случившемся. Скоро об этом чудесном событии узнали и другие старцы Афона. Все едиными устами и единым сердцем прославили Христа Бога и Его Пречистую Матерь и воспели ей новую ангельскую песнь, принесенную на землю архангелом Гавриилом. Вслед за этим о явлении архангела было донесено патриарху и царям. Государством тогда правили братья Василий и Константин, называемые Порфирородными, а патриархом был Николай Хрисоверк. Донося царям и патриарху, афонские иноки отослали в Константинополь каменную доску с начертанной на ней песнью Богоматери, как доказательство истинности передаваемого ими известия. С той поры сия ангельская песнь достойна есть, вполне выражающая славу и величие Пресвятой Богородицы, стала звучать и до ныне звучит в Церкви Христовой, на Божественной Литургии и на прочих службах. Распространившись по всей Вселенной, она стала столь общей и столь вожделенной для всех христиан, что даже самые малые дети христианские с великой радостью поют ее во славу Богородицы. Та икона Богоматери, перед которой небесный посланник воспел свою хвалебную песнь, была взята из кельи отцами Афонской горы и перенесена в соборный Протацкий храм, где она и до ныне пребывает на горнем месте, и всем приходящим и поклоняющимся ей с верой и любовью источает благодатные дары исцелений. Вместо прежнего названия «милующая» или «милостивая» она именуется теперь иконой «достойно есть». Равным образом и сама келья названа и доселе называется «достойно есть». Указанное дивное событие на Святой Афонской горе воспоминается и празднуется ежегодно 11 июня
по православному календарю. Но так как в июне месяце совершается пост в честь святых верховных апостолов Петра и Павла и поется «Аллилуйя», то чтобы сохранить сии святые установления церкви и не дозволить разрешение поста, установили празднование 11 июля только иконе Богородицы, а собор Архангела Гавриила перенесли на 13 июля. К сказанному преданию Афонской горы добавляет, что икона Богоматери Милующая, в то время, когда Архангел пел пред нею, издавала светлое блистание, и святой лик Богоматери как бы изъявлял удовольствие и соизволение на выражаемое ей словословие. Эта икона прославилась многими чудесами, из коих несколько примеров приведем. Святые подвижники, просиявшие на Афоне, установили издревле совершать крестный ход с иконой «Достойно есть» на второй день Пасхи. Для этого все иноки, как живущие в корейском монастыре, так и подвязающиеся в кельях, расположенных в окрестностях его, должны были собираться на службу церковную в храм и после литургии отправляться с крестным ходом. Это святоотеческое предание и установление однажды по сатанинскому действию нарушили четыре монаха, обитавшие в Корее, на подворье обители святого Дионисия. Когда проходили с крестным ходом мимо их убежища, они не только не вышли навстречу святой иконе, но заперлись в своем жилище, и участников крестного хода называли «ядцами» и «винопийцами», а чин священного хода – делом противозаконным. Богоматерь не оставила без вразумления этих несчастных ругателей святыни. Вечером того же дня вдруг выпал сильный дождь с градом. Поутру на другой день оказалось, что огородные растения, виноградники и все прочие плоды были совершенно выбиты, и что удивительнее всего – бедствие это постигло исключительно только подворье Дионисиатское. В этом все увидели гнев Божий на хулителей истины. Когда монахи сообщили своей обители о постигшем их бедствии, то пребывавший в то время в монастыре Константинопольский патриарх Нифонт в праведном гневе своем наложил на них строгую эпитимию за презрение святой иконы. На следующий год четыре монаха, эти вразумленные чудесным способом, выразили уже подобающее уважение святыне, а у совершающих крестный ход торжественно просили прощения. В другой раз нарушителями святоотеческого предания оказались иноки обители Кутлумуша. По действию духа злобы они вообразили себе, что так как они живут в монастыре, то не должны совершать крестного хода вместе с келиотами, то есть живущими в отдельных кельях, а должны делать это отдельно, как и прочие монастыри. Так они и поступили. Но неугодно было Богоматери такое превозношение кутлумушцев. Внезапно с суши и моря напали на кутлумушскую пристань разбойники из неверных и предали огню все там находившееся. Увидев этот явный гнев Божий, кутлумушцы раскаялись в своем грехе и в последующее время стали следовать чину, установленному древними отцами, совершая крестный ход уже вместе с прочими чтителями святыни. Спустя некоторое время эти же иноки снова оказались нарушителями обычаев, установленных прежде, относительно иконы Богоматери «Достойно есть». На этот раз они получили свыше сильнейшее вразумление. Подобно стенам иерихонским, разрушилась внезапно новоустроенная их трапеза и другие здания внутри и вне обители. Видя это, иноки вразумились и поспешили раскаяться в своем неразумии.

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память апостолов Варфоломея и Варнавы. Апостол Нафанаил, иначе называется Варфоломей, то есть сын, Вар значит сын Фоломея, был из числа 12 апостолов. Когда апостол Филипп привел его к Иисусу Христу, то Христос сказал о нем окружающим: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». «Почему ты знаешь меня?» – с удивлением спросил тогда Нафанаил Господа. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя», – сказал Господь. «Что было там с Нафанаилом, неизвестно. Вероятно, что-нибудь тайное и необыкновенное. Так что он тотчас уверовал во Христа и воскликнул: «Ты, Сын Божий, ты, Царь Израилев!» Нафанаилу выпал жребий проповедовать вместе с Филиппом в восточных странах. После смерти Филиппа он проповедовал в Индии и Армении. В Индии перевел на туземный язык Евангелие от Матфея, в Армении исцелил царскую дочь. Царь послал Нафанаилу за это множество подарков, но он отослал все подарки обратно царю, сказав: «Я ищу не вещей, а душ человеческих». Тогда крестился царь со всем семейством, множеством вельмож и народа. В городе Албани, ныне Баку, идольские жрецы возбудили против Нафанаила народ и его распяли. С радостью, перенося страдания за Христа Спасителя, апостол со креста поучал народ. Тогда мучители содрали с него кожу и отсекли голову. Мощи святого апостола Нафанаила или Варфоломея находятся в Риме.

Братья и сестры, 11 июня по православному календарю или 24 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Варнавы Ветлужского. Когда победу великого князя Дмитрия Донского начала успокаиваться земля русская от непрестанных нашествий монгольских, тогда стали без страха селиться во всех ее пределах и устрояться обители в местах отдаленных, и преподобные пустыножители водворялись в дремучих лесах и безлюдных пустынях. Преподобный Варнава, родиной которого был Великий Устюг, до ухода в пустыню был священником одной из городских церквей. В 1417 году преподобный поселился на берегу реки Ветлуги на Красной горе, где подвязался в уединении в течение 28 лет. Богу работая в псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым, редко хлебом. К святому Варнаве приходили и дивые звери, медведи многие, живущие близ кельи его. Он же хождаше между ними, аки между скотами, зря на них и утешашися. Благодаря великого Бога, тие звери кротко ему быша. В окрестностях горы Красной, даже в 50 верстах, не было человеческого жилья. Изредка ради благословения посещали пустынника люди, которому он предсказал, что по представлению его на берегу реки Ветлуги умножит Бог житие человеком, а на месте его жительство будет жить иноки. По преданию, в 1439 году, перед тем, как поселиться на реке Унже, сюда приходил за наставлениями и поучениями преподобный Макарий, день памяти 25 июля или 7 августа. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости 11 июня 1445 года. По кончине святаго подвижника на месте его подвигов приходили на жительство от разных стран многие монахи и к ним земледельцы, и размножившийся по всей той реке народ мног даже до великие реки Волги. На Красной горе иноки построили две церкви. Одну в честь Пресвятой Троицы, а другую над гробом преподобного во имя святителя Николая Чудотворца. И основали общежительный монастырь, получивший название Варнавинской пустыни. Житие святаго Варнавы написано в 1639 году иноком Варнавинской пустыни иеромонахом Иосифом Ляткиным, который впоследствии стал в Москве главнейшим управителем книжного печатного двора. Слух о чудесах преподобного достиг в 1639 году и до святейшего патриарха московского Иосафа, который спросил пред Освященным собором двух пресвитеров ветлугских, Иоанна и Анисифора, пришедших в царствующий град, засвидетельствовать о чудесах преподобного и милость его, которую сами над собою испытали. Один из них, Анисифор, долго страдал слепотою глаз и в тяжком недуге уже отчаивался в жизни. Иноки обители Ветлужской убедили его пойти помолиться на гроб преподобного, и там он прозрел. Другой Ирий подтвердил истину слов его и сам о себе возвестил, как исцелился также у гроба преподобного от одержавшей его болезни. Тогда святейший патриарх московский Иосаф послал игумена Желтоводского Пафнутия в обитель преподобного узнать на месте истину слов обоих иереев. И он, собрав многие иные сказания о чудесах, истекавших от раки преподобного Варнавы, возвестил о том патриарху, который прославил память новоявленного чудотворца. Со временем на месте Варнавинской обители возник уездный город Варнавин, а главный храм обители был обращен в городской собор во имя святаго апостола Варнавы. Святы преподобные Варнава Ветлужский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веку.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 42-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Тогда начат Иисус поношать и градом, в ним же быше множайшая сила Его, за не не покаяшася. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Бевсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша сила были бывшие в вас, древли оба во вретище и пепели покаялись быша. Побачи глаголю вам, Тиру и Сидону, отраднее будет в день судный, неже вам. И ты, Капернаум, иже до небес вознесися, до ада снедеши, за не аще в Содомех быша, силы были, бывшие в тебе, прибыли оба быши до днешнего дне. Обаче глаголю вам, яко земли Содомсти отраднее будет в день судный, неже тебе. В то время, отвечав Иисус рече, исповедуйтеся, Отче Господи, небесех и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси там младенцем, ей, Отче, яко там.

начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хорозин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника.

Господь много знамений показал в Капернауме, Вифсаиде и Хоразине. Между тем число уверовавших не соответствовало силе знамений. Потому-то он строго обличил эти города и присудил, что в день суда отраднее будет Тиру и Сидону, Содому и Гоморре, нежели городам тем. По этому образцу надо нам судить и о себе. Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей народы, сколько даровал ей постоянных сокровищниц, источающих непрестанные знамения в святых мощах, чудотворных иконах, рассеянных по всей Матушке России. И однако, в одни наши россияне начинают уклоняться от веры. Одна часть совсем и всесторонне отпадает в неверие, другая — в протестантство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает совместить и спиритизм, и теологические бредни с божественным откровением. Зло растет, зловерие и неверие поднимают голову, вера и православие слабеют. Неужели мы не образумимся? И будет, наконец, то же и у нас, что, например, у французов и других. А если это будет, что, думаете, будет нам за это в день судный, после таких Божиих к нам милостей? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и належащего.

сестры, 11 июня по православному календарю, 24 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Достойно есть милующая», явленной в X веке. В честь этого святого образа освящен храм в гавани на Васильевском острове. Вспомним об истории храма в день его престольного праздника. Церковь в Галерной гавани во имя иконы Божьей Матери «Милующая, достойно есть» построена в память коронования государя-императора Александра III, который передал на постройку 25 тысяч рублей. В связи с этим звонницу позже украсили золоченной короной. В 1886 году было возбуждено ходатайство об отводе участка земли. В 1897 году был утвержден проект храма. Его авторами стали архитектор Косяков и инженер Прусак. Это стало их первой крупной работой. Каменная церковь, увенчанная пятиглавием, спроектирована в стиле храмов Древней Византии и немного напоминает Софийский собор в Константинополе. Высота церкви от поверхности земли до подножия креста на главном куполе достигает 42 метров. Черные купола имеют гладкую сферическую форму. Центральный купол, имея гораздо больший размер, чем остальные, возносится вверх и как бы подпирается снизу четырьмя малыми подкуполами. 11 июня 1887 года состоялось освящение места строительства. Работы начались в 1888 году с временной деревянной часовни, где установили икону милующей Божьей Матери, достойно есть, привезенную со святой горы Афон, иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. Икона дала название будущей церкви. Средства на часовню пожертвовал ктитор строящегося храма, купец Заикин. 29 мая 1889 года состоялось освящение закладки храма епископом Ладожским Митрофаном. К тому времени уже были сооружены фундамент и часть стен. Трехпредельный храм на 1800 человек строился на заболоченной местности, потому в 1888 году под руководством Харламова была устроена насыпь, проведены другие работы по укреплению грунта под фундаментом. Осенью 1892 года здание подвели под крышу. В 1892 году храм почти был готов, но нехватка средств сильно замедлила работы. Двинула дело только энергия оберпрокурора Константина Петровича Победоносцева, понимавшего большое значение храма для этого места в Галерной гавани. В 1894 году на куполах установили кресты. Отделка интерьеров продолжалась еще 15 лет. 15 декабря 1896 года епископом Гдовским Назарием был освящен левый северный предел храма во имя преподобного Андрея Крицкого и пророка Оссии, память о спасении государя Александра III в железнодорожной катастрофе в Барках. Также в память об этом событии в 1891 году по проекту Косякова на Старопетерговском проспекте была построена часовня во имя иконы Божьей Матери Милующая. После этого храм был принят морским ведомством, которое перечислило средства на завершение строительства. Прошло еще два года, прежде чем 25 октября 1898 года епископ Ямбурский Вениамин вместе с протоиереем Иоанном Ильичем Сергиевым Кронштадтским, святым праведным отцом Иоанном, в присутствии Победоносцева осветил главный предел. Здесь был поставлен одноярусный иконостас мореного дуба из мастерской Абросимова с образами по афонскому образцу, кисти московских иконописцев. 28 марта 1900 года митрополитом Антонием был освящен правый южный предел во имя святого Сергия Радонежского и святителя Феодосия Черниговского. Однако только через три года в храме завершились работы по позолоте креста, облицовке гранитом лестницы, установке ограды. Тогда же из Сарова прибыли образа преподобного Серафима Саровского и иконы Божьей Матери Умиления,
освященные на раке святого Серафима. Также в храм были принесены иконы XVIII века Спасителя и Божьей Матери и золоченый крест 1727 года. Также был подарен большой образ святителя Николая Чудотворца. Немного позже было пожертвовано паникадило из золоченой бронзы, которая весила 10 пудов. В 1903 году колокольню увенчали золотой короной. Вдоль дороги в 1903 году была сооружена металлическая ограда на гранитном цоколе. Вокруг храма разбили сад. Крещенское водосвятие всегда происходило на взморье, куда шел крестный ход. При храме с 1910 года действовало Невское православное братство. Священствовал в церкви отец Дмитрий Васильевич Архангельский. Церковь иконы Божьей Матери Милующей стала доминантой района. Основываясь на приобретенном здесь опыте, архитектор Косяков построил позже Морской Николаевский собор в Кронштадте. После освящения при церкви было открыто благотворительное общество, содержащее школу для сирот, детский приют и богадельню. В 1932 году храм был закрыт и передан учебному отряду подводного плавания. В храме было установлено тренировочное оборудование, водолазная башня, торпедный аппарат, отсек борьбы за живучесть, бассейн и другие приспособления для проведения опытов и тренировок. В северном пределе расположили музейную экспозицию, посвященную спасательному снаряжению подводников. В 2006 году был зарегистрирован приход храма, а в 2012 году, 19 декабря, в день святителя Чудотворца Николая, храм официально возвращен церкви.

Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Сегодня день памяти выдающегося русского православного мыслителя, основоположника славянофильства Ивана Васильевича Кириевского, скончавшегося 11 июня 1856 года. Иван Васильевич Кириевский родился 22 марта

0: но и огромное количество квалифицированных рабочих. А порою не очень квалифицированных, а просто сообразительных.
1: Ну, работала, значит, все думала, как это перейти на два станка. Думала, гадала. Была втулка, а в втулке-то была приделана вилка. Когда эту втулку мы включали, а вилку выключали. Значит, что я сделала? Взяла веревочку, нашла, привязала ее за эту вилку. У меня самого отшел, веревочку натягивала. Дошло до центра, а эта вилка-то у меня выключила. Значит, я пошла ко второму станку. На второй станок сделала. У меня пошло. По моему примеру, перешли у меня подружки. А мы станок не выключали на ходу. Станки никогда не выключали. Я у мамы все юбки перетаскала, пальцы завязывала.
2: Виктор Тараханов, фронтовик трехсотник. В этот день он должен был закатать 600 снарядов. Он дал 1792 снаряда. Фрезеровщик Нижнетагильского завода Дмитрий Босый. Его приспособления к станку позволили увеличить ежедневную продукцию в 37 раз.
0: Двухсотники – это те, кто выполнял две нормы. Трехсотники – три. А были еще и тысячники. Работая за двоих, троих, десятерых, им удавалось хоть в какой-то мере компенсировать острейшую нехватку рабочих рук. А не хватало рабочих рук везде и всюду. Например, Кировский завод в Челябинске, Танкоград, был укомплектован меньше, чем наполовину. Отсюда и безжалостное принуждение, неизбежное для любой воюющей страны. Но это принуждение подкреплялось богатым разнообразием мер поощрения.
1: Меня все в президиум садили. А что здесь президиум? Меня не видно, да, забыла. Один выступал и говорит: товарищи, у нас инженеры не дошли до этого, как на такой сложной операции перейти на двухстаночное обслуживание. Как вот эта девчушка, так меня девчушкой назвал, она дала, товарищи, 92 вагонов сверх плана за год. Представьте, какой состав пойдет на фронт снарядов.
3: Были нетрадиционные способы поощрения, или наоборот, даже традиционные русские способы. Если смена или бригада выполнила производственное задание, то до них накрывался скромненький стол, выдавалось 100 грамм, причем у начальника цеха под его личную ответственность был всегда резерв спирта в сейфе. Был там какой-то кусочек хлебушка, какой-то там кружочек огурца, даже стаканов у них не было. И им пришлось стаканы выточить из деталей. И как на фронте выдавали эти наркомовские, они определенным образом укрепляли моральное состояние.
0: Передовиков, новаторов, стахановцев окружали почетом, награждали. О них писали газеты, их снимали для кинохроники. Конечно, голодному человеку кусок хлеба бывает нужнее, чем почетная грамота или даже медаль. Но общественное одобрение укрепляло дух, взывало к терпению и стойкости.
1: Это 41-45 столетие Ленина Владимира Ильича. А тут такие все юбилейные.
4: Вот Малышев Вячеслав Александрович, нарком танковой промышленности, хорошо сказал, что за годы войны наша промышленность совершила гигантский скачок. Требуется 15-20 лет на то, чтобы внедрить столько новинок в производство. А у нас за 4 года внедрены они были.
5: То есть здесь воедино все были объединены. Строители, металлурги, наука. Все делали, все, как мы говорим, все для фронта, все для победы. Все удивительные вещи.
0: Такой связи, такого работающего конвейера не повторилось больше никогда в мире. Этот конвейер работал днем и ночью, на перегреве, разгоняясь и разгоняясь, сокращая время на минуты и секунды. Минуты складывались в часы, недели, месяцы и превращались в эшелоны оружия и боеприпасов. А это уже не смешно для противника.
6: Глава третья. Заводские генералы.
0: Директора и наркомы военных лет – люди совсем молодые. 7 до 40, а кому и 2 за 30. А иначе и быть не могло. Если ты в возрасте, такой нагрузки не выдержит. Попробуйте спать по 2 часа,

0: течение 4 лет. А что касается опыта, то если инженер его не накопил к 35, то вряд ли уже накопит. Тем более, что все они начинали инженерную деятельность не после института, а уже во время учебы. Да и сталинская селекция была очень жесткая.
1: Вот эти кадры решают все. Это не пустые слова. Это очень глубокое понимание путей и ключей к решению любой проблемы. Посмотрите, сколько было молодых министров, профессионалов, знающих детали своей той отрасли, которой они руководили. Это было очень важно в те времена. И это помогло, я думаю, нам, значит, решить все задачи. Его называли дедом. Но ему было это всего, значит, в начале войны сколько? 37 лет. А ответственность была колоссальная. Был такой период во время войны, когда Григорий Иванович перестал быть директором. Поставили, значит, представителем министерства. И надо дать должное руководству страны, которое в кратчайшие сроки, минимальные сроки, в течение месяца, двух, сумело разобраться, что это ошибка, и вернуло Григория Ивановича на руководство предприятием.
2: Тогда очень стремительно делались карьеры. Если у тебя голова на плечах, если ты человек ответственный, если ты не подводишь, если ты способен работать 24 часа в сутки, тогда очень стремительный карьерный рост обеспечивался сам собой. Уралмашзавод что только не выпускал. У директора должны были быть просто железные нервы, чтобы всем этим управлять. У нашего Музрукова было прозвище «Царь Борис». Он всегда говорил нормальным голосом, даже тихим. Но все буквально в струночку вытягивались и выполняли любое его распоряжение. Он никогда не срывался, никогда ни на кого не орал, никогда не матерился и даже пистолетом не угрожал. Хотя многие считали необходимым начинать с того, что выкладывать пистолет перед началом совещания. Чем круче пушка, тем считалось лучше. Ну, вообще, он еще и о людях заботился. Ведь у нас прибыло 30 тысяч человек в эвакуации из Сталинграда в 1942 году. Летом выезжали. Разбитый завод, разбитый город. Вот что было, в том и приехали. Их надо же было одеть всех, обуть, накормить.
3: Роль директора того времени, она гораздо шире. Он решал вопросы не только производства, он решал вопросы жизни людей на этом заводе. Он был царь и бог, отец родной, от него зависели действительно жизни людей.
4: Солдатов был, конечно, выдающейся личностью. Он действительно был, по большому счету, военачальником. И не зря он был награжден орденом Суворова, который давался военачальникам за успешную разработку военных операций. Когда решали какой-то производственный вопрос технологический, он собирал каждый день на планерку не инженеров, не своих заместителей, а людей, которые выпускали эту деталь, и, в общем-то, устраивал с ними мозговой штурм. И записывали все идеи, какие там люди предлагали, рабочие простые, которые сталкивались ежедневно с этим производством, с этой деталью.
3: И он занимался всем, абсолютно всем. Но читаешь старые приказы, наградить передовое производство сатином, каким-то ситцем, отрезом на пальто. Он принимал решение о распашке земель там под картошку, о выделении участков, чтобы люди могли там эту картошку посадить, о том, что, значит, косить сено, то есть для того, чтобы завести там собственное там хозяйство.
2: Например, до войны вообще не было огородничества. В магазинах картошка есть, на рынке есть, зачем сажать? Вот. А вот первая зима, она себя показала во всем ужасе. Задачу решили кардинально. То есть танками вспахали целину и вспахивали большие поля. Потом эти поля делили каждому отделу. В отделе столько-то специалистов, столько членов семьи. И, соответственно, нарезалось кому 5 соток, кому 10 соток. Картошку развозили даже на танках со снятой башней. Сверху короб большой металлический наваривался. И туда целая гора картошки входила. И сверху еще человек сидел с шестом, поднимал провода.
0: Летом 42-го, когда уже был оставлен Севастополь, когда начиналось Сталинградское сражение и надвигалась битва за Кавказ, директор «Уралхиммаша» Курганов штурмовал наркомат и Госплан в поисках решения своей проблемы. Время самое неподходящее, но его услышали. А дело вот в чем. Напомним. Завод, прибывший из Киева, восстанавливали буквально на пустом месте. До города далеко, жилья вокруг почти нет. Селили где могли. Значительную часть людей разместили в бараках, наспех построенных на южной окраине города. До завода 10 километров. Пешком, дважды в день, по уральской погоде, истощенным от голода и непосильного труда людям, это не просто трудно, физически невозможно. Завод лихорадило от вынужденных прогулов. Директор Курганов понимал, что никакие репрессии не помогут. Срочно необходима постоянная транспортная связь завода с городом. Валерьян Петрович настойчиво искал решение, и выход был найден.
5: Из постановления Государственного комитета обороны от 2 августа 1942 года. Организовать между городом Свердловском и Уралтяжхиммашем троллейбусное сообщение. Ввести в действие к 1 декабря 1942 года троллейбусную линию протяжением 12 километров. Передать Свердловскому исполкому 25 исправных троллейбусов из числа эвакуированных из Москвы.
0: К назначенному сроку все же не успели. Да и как было успеть за 4 месяца при отсутствии нужных материалов, а главное рабочих рук? На строительство путей вставали те, кто уже отработал 12 часов. Первый троллейбус пошел 17 октября 43 года. Он шел сокращенным маршрутом, но все же он пошел. Завод перестал лихорадить, производство заработало ритмично. Это был в полном смысле оборонно-стратегический троллейбус. Сегодня Химмаш – это крупный жилой район Екатеринбурга, получивший свое название от завода. А маршрут номер один по-прежнему соединяет завод с городом. Таков результат, казалось бы, несвоевременных забот директора Курганова.
1: Во время войны Сталин позвонил Носову и говорит: «Григорий Иванович, как там оборонзаказ?» Последовал доклад, все нормально. Потом Сталин спрашивает: «Григорий Иванович, а я слышал, вы церковь построили?» Он говорит: «Да, построил». Значит, говорит, а зачем? Ну, вы понимаете, война, горе, нужно что-то, в общем-то, для души народ требует. Он говорит: «А кто разрешил?» Вы знаете, это разрешить могли или вы, или народ. Позвонил Подкребышеву. Он говорит, по такому поводу соединять не стал. Я посоветовал с народом, народ разрешил.
6: Здесь люди молились на Славском. Дело в том, что в горячих цехах кормили по талонам ГКО, усиленное питание. И люди все-таки от недоедания падали. Такая нагрузка. Когда ему доложили об этом, он говорит: «Ну, правильно». Ему там положено было кусочек мяса, сахарочку немножко, там маслица ему положено. А у него дома дети голодные сидят. Он вместо того, чтобы сам съесть, он в карман это и домой принесет. И он дал команду: у нас в годы войны с 41 по 45 все школы получали ежедневное бесплатное горячее питание. Детские садики – полуторное питание. Именно от завода.
7: Это была целая империя, поймите. Это не просто место, где работали. Здесь и жили. Все было заводское. Начиная с УЖКХ. Вот, если где-то что-то сломалось, кран течет, то можно было вплоть до директора завода дойти. Это тоже его компетенция была. Хотите верьте, хотите нет.
8: С демидовских времен вся жизнь на Урале... Жизнь уральская рабочая вертится вокруг завода. Плохо завод, обязательно будет плохо тебе. Все, что необходимо жизни, получаешь от завода. Нужно сделать гроб, сделают на заводе. Нужна телега, делают на заводе. Все. То есть жизнь вокруг завода. И этой традиции 300 лет сегодня уже. Это действительно генотип. Тут уже ничего не поделаешь. Принцип выживания коллективно. Кстати говоря, с точки зрения выживания, это самый эффективный способ и есть.
9: Глава 4. Поворотный пункт.
5: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. Он, Гитлер, опьянял себя цифровыми показателями немецкой военной промышленности. При этом, правда, он стремился не замечать того факта, что цифровые показатели военной промышленности противника были значительно выше немецких.
0: Весной 42-го года Гитлеру доложили, что русские уже выпускают по 1000 танков в месяц. Он отмахнулся. Не может быть. Разведка ошиблась. Разведка и в самом деле ошиблась. К тому времени на Урале выпускали уже больше 2000 танков в месяц. Страна напоминала единый сжатый кулак, где каждый палец знал свое место. И какой бы ни был кулак относительно небольшой и слабый, он всегда сильнее растопыренной ладони.
10: Проносится песня над краем, что выжжен, летит по напоенным кровью лугам. Великой надеждой для тех, кто обижен, и черною гибелью лютым врагам. Зовет она тайно, звенит она глухо, а если прорвется, то бьет на пролом. Пчелою свинцовой впивается муха, и красным дымается выстрелом. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало. Много их пало, а все-таки мало. Мало их пало, надо еще.

Такими ушли они из Сталинграда. Эта армия мнила себя непобедимой. «24 гитлеровских генерала взяты в плен».

0: точки зрения военной стратегии, но мне очень трудно судить. Ведь им почти удалось. Правда, классическое слово «почти», что означает «все-таки не удалось». Не удалось в значительной степени благодаря тому, что они не просчитали в том числе и промышленный потенциал нашей страны.
1: От Советского информбюро. Сегодня войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецких...
2: Я помню, карта у нас была откуда-то взята, и там прямо отец все время рисовал передвижение фронта, какие... сдали города, какие мы взяли. Это все время сообщалось. Причем, я помню, когда мы отступали, сообщалось очень скупо. Там потеряли такой-то город. Все. Когда мы наступали, перечислялись все деревни, все поселки, все маленькие городки. И вот этот голос Левитана: «Наше дело правое, враг будет разбит. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин!» У меня аж волосы дыбом встали. Как он это сказал? Он не кричал, но так сказал.
3: Города стали освобождать, не сдавать, а освобождать. У нас другая жизнь была, и настроение. Мы уже сводки получаем. Наш город освободили такое-то, такое-то. Мы им письма писали, они нам писали.
4: Дорогие бойцы и командиры, воины Северо-Западного фронта, держитесь храбро, боевые друзья. Пусть ваша ярость в борьбе с врагом не знает предела. Они, конечно, очень теплые, пафосные, но тогда люди даже и думали так.
5: Некоторые письма так интересны, что целый лист приветы всей деревни, все-все-все-все-все перечисляются, а потом написано в конце: у меня все хорошо, до свидания. Но читали письма, все собирались, ждали, это было так важно. Часто писали еще бойцы девушкам, не зная даже кому, писали в цех: передайте какой-нибудь девушке, у которой нет парня, вот это письмо, я хочу с ней переписываться.
6: Александра Николаевна, напишите мне хоть немного, что главного в Челябинске и в нашем романе.
7: Хотел бы посмотреть на вас. Вышлите фото. Жду.
6: Друг мой просит, чтобы твоя подруга написала ему письмо. Ты, Ира, пожалуйста, помоги.

0: уже стали танцевальные площадки организовываться. Мы ходили на танцы. Но им давали не всем. Тебе не дали, потому что тебе в прошлый раз дали. А нам так хотелось. А там на втором этаже окно было. Мы карабкались туда всеми силами. Друг друга подставляли. И в окошко там били стекло и забирались туда, чтобы попасть на эти танцы.
1: Ой, у нас были тапочки такие на работе, уже потом клеенчатые выдавали. Мы до того довольны лаком черным, который там смазывали мы болванки. Мы, значит, эти тапочки накрасим и побежали. Вот, на танцы. А там надо было в цехе материал кроить для всяких этих испытаний, а ножниц не было. Я, значит, думаю, а почему у нас они лежат? Я тогда отнесла ножницы, а мне взяли, отрезали 3 метра меткаль простой. И мы, недолго думая, с сестрой выкрасили в бордовый цвет, и мне платье шили на руках. Эх, как я в нем наплясывала. Ой, 3 метра платьица, рукавчик такой. Ой, не поверите, сроду не забуду. И было весело, и голодные. Лук, квас, вот уже мама потом квас делала, это уже тут получше стал. Лук, квас, хлеба кусок. Эх, с танцев придешь, как это съешь, как ты довольный, сразу уснешь. Мама говорит, Лена, Лена, а Лена уже спит. Набегалась, наплясалась.
2: Комфорт – это вещь опасная. Ей надо умеючи пользоваться. Она должна приносить пользу человеку. И при этом, чтобы он оставался тем, кем он есть. То есть в нем, чтобы была и система защиты внутренняя, и система, способная переносить тяготы, лишения, внутренняя. Внутренняя.
3: После Сталинграда стало ясно, что бы ни происходило дальше, война идет на Запад. Вопрос стоял просто во времени. Чуть дольше немцы продержатся или меньше продержатся. Но война пошла на Запад. Сталинград все решил. Это моя точка зрения. Но при этом я учитываю не только вот военное поражение немцев, а тот факт, что новая промышленность на Востоке сумела к этому времени создать не только количество, но и достигнуть должного качества техники. То есть новая промышленность развернута на полную мощь.
4: Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Манштейна. В Германии многие тоже считают, что Сталинград имеет значение решающего сражения, поскольку на Волге разбилась волна немецкого наступления, чтобы затем откатиться обратно, подобно волне прибоя. Но, как ни тяжела была утрата 6-й армии, это не означало еще проигрыша войны на Востоке, и тем самым войны вообще.

0: Братья и сестры, вы слушали звуковую дорожку третьей части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Проснулись все, кому спалось. На небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ? Кто говорил? Ведь я один в квартире был. Жена у матери давно, наверное, спит. Я обернулся, что за бред. Передо мной стоял мой дед, который в 45-м был убит. Шинель пилотка ППШ, а я стоял едва дыша и головой своей мотал, чтоб сон прогнать. Но дед не думал уходить, он попросил воды и спить, потом сказал: присядем, внук, чего стоять. Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. А он курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на ударе в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив стал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь? Свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я и шачу на козла, что в людях совесть умерла, и что отмыться им не хватит в мире бань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал. Горящим страшным взглядом дед меня сверлил. Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть, и ты тогда б совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за

есть ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, и пели птицы за окном. Солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям.
1: Былины о русских богатырях. Добрыня Никитович. Добрыня, посол князя Владимира. Столованье, пированье у князя идет в полпира, гости сидят в полпьяна. Один князь Владимир стольно-киевский печален, нерадостен. По столовой горнице он похаживает, пословечно государь выговаривает. Избыл я заботу, печаль о любимой племяннице, о прекрасной забаве путятищне. А теперь еще одна беда невзгода приключилась. Требует хан Бахтияр Бахтиярович дань великую за 12 лет. В том грамоты записи промеж нас были написаны. Грозится хан войной идти, коль дань не дам. Вот и надобно послов послать к Бахтияру Бахтияровичу, отвести дани выходы. 12 лебедей, 12 кречетов, да и грамоту повинную. А дань сама по себе. Вот я и думаю, кого мне послами послать. Помоги, Господи. Тут все гости за столами приумолкли. Больший хоронится за среднего, средний хоронится за меньшего, а от меньшего и ответа нет. Потом поднялся ближний боярин. Ты позволь мне, князь, слово вымолвить. Говори, боярин, мы послушаем, отвечает ему Владимир князь. И боярин стал сказывать: ехать в ханскую землю служба немалая, и лучше некого послать, как Добрыню Никитовича да Василия Казимировича, а в помощники послать Ивана Дубровича. Ведомо им, как в послах ходить, и знают, как с ханом разговор вести. Да живут они в душе со Господом. И тут Владимир князь стольно-киевский наливал 3 чары зелена вина, немалые чары в 1,5 ведра, разводил вино медами стоялыми. Первую чару подносил Добрыне Никитовичу, другую чару Василию Казимировичу, а третью чару Ивану Дубровичу. Все 3 богатыря вставали на резвы ноги, принимали чару одной рукой, выпивали за единый дух, низко князю поклонились, и все 3 промолвили: «Твою службу мы справим, князь, поедем в землю ханскую, отдадим твою грамоту повинную, 12 лебедей в дар, 12 кречетов и дани выходы за 12 лет Бахтияру Бахтияровичу. Господь поможет нам!» Подавал князь Владимир послам грамоту повинную и велел подать в дар Бахтияру Бахтияровичу 12 лебедей, 12 кречетов, а потом насыпал короб чистого серебра, другой короб красного золота, 3 короб скатного жемчуга, дани хану за 12 лет. 7 садились послы на добрых коней и, помолившись, поехали в землю ханскую. Они день едут по красному солнышку, в ночь едут по светлому месяцу, день за днем словно дождь дождит, неделя за неделей как река бежит, а добрые молодцы вперед подвигаются. И вот приехали они в землю ханскую, на широкий двор, Бахтияру Бахтияровичу. Слезали с добрых коней. Молодой Добрыня Никитович на пету двери поразмахивал. И входили они в ханские палаты белокаменные. Там крест клали по-православному, пописанному. А поклоны вели по-ученому, на все четыре стороны низко кланялись. Самому хану в особицу. Хан у добрых молодцев стал выспрашивать. «Вы откуда, дородные добрые молодцы? Из каких городов вы, из каких родов? И как вас звать и величать?» Ответ держали добрые молодцы. «Мы приехали из города, из Киева, от славного князя, от Владимира. Привезли тебе дани выхода за 12 лет». Тут и подали хану грамоту повинную, подали 12 лебедей в дар, 12 кречетов, потом подали короб чисто серебра, другой короб красно-золота, да третий короб скатного жемчуга. После этого посадил Бахтияр Бахтиярович послов за дубовый стол, кормил, потчевал, поил и стал выспрашивать. «Есть ли у вас на Святой Руси у славного князя у Владимира, кто играет в шахматы, в дорогие тавлеи золоченые? Играет ли кто в шашки, шахматы?» Проговорил в ответ Добрыня Никитович: «Я могу с тобой, хан, в шашки, шахматы поиграть, в дорогие тавлеи золоченые». Приносили доски шахматные и стали Добрыне с ханом по шашечной доске ходить, с клетки в клетку переступывать. Добрыня раз ступил, и другой ступил, а на третий хану и ход закрыл. Говорит Бахтияр Бахтиярович: «Ай, гораздо же ты, добрый молодец, в шашки тавлеи играть. Да тебя с кем не играл, всех обыгрывал. Под другую игру я залог кладу. 2 короба чисто серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга». Отвечал ему Добрыня Никитович: «Мое дело дорожное, нет при мне бесчетной золотой казны, нет ни чистого серебра, ни красного золота, нет и скатного жемчуга, разве что поставлю в заклад я свою буйную голову». Вот хан раз ступил, не доступил, другой раз ступил, переступил, а на третий раз Добрыня ему и ход закрыл. Он повыиграл залогу Бахтиярову 2 короба чистого серебра, 2 короба красно-золота, да 2 короба скатного жемчуга. Слава тебе, Господи! Горячился хан, раззадорился. Он поставил велик залог платить дани выходы князю Владимиру за 12 лет с половиною. И в третий раз в залог Добрыни выиграл. Велик проигрыш. Хан проиграл, да и обиделся. Говорит он таковы слова: «Славные богатыри, послы Владимира, кто из вас горазд из лука стрелять, чтобы пропустить каленую стрелу по острию по ножовому, чтобы пополам стрела раздвоилась? Да попала бы стрела во кольцо серебряное, и обе половины стрелы были весом равны». И 12 дюжих богатырей принесли самый лучший ханский лук. Молодой Добрыня Никитович берет тот тугой лук, разрывчатый, стал каленую стрелу накладывать, тетиву стал Добрыне натягивать. Тетива порвалась, как гнилая нить, а лук приломался, рассыпался. Проговорил молоденький Добрынюшка: «Ай же ты, Бахтияр Бахтиярович, то дрянное лучишко, негодное. И сказал Ивану Дубровичу: ты ступай-ка, мой крестовый брат, на широкий двор, принеси мой дорожный лук, что ко правому стремени притороченный. Отстегнул Иван Дубрович лук от правого от стремени и понес тот лук в палату белокаменную. А к луку были пристроены гусельцы звонкие, не для красы, а потехи ради молодецкой. И вот несет Иванушка лук, на гусельцах наигрывает. Все татары заслушались, эдакого дива век у них не было. Берет Добрыня свой тугой лук, становится супротив колечка серебряного, и три раза он стрелял по острию ножовому, двоил стрелу калену надвое и попадал три раза в кольцо серебряное. Принимался тут стрелять Бахтияр Бахтиярович. Первый раз он стрелил, не дострелил. Другой раз стрелил, перестрелил. И третий раз стрелил, да и в кольцо не попал. Это хану не в любовь пришло, не полюбилось. И задумал он нехорошее извести, порешить послов киевских, всех трех богатырей. А сам заговорил ласково: не пожелает ли кто из вас, славные богатыри, послы Владимировы, побороться, потешиться с нашими борцами, своей силы поотведать? Не успели Василий Казимирович, Иван Дубрович и слово вымолвить, как молоденький Добрынюшка япончу снимал, расправлял плечи могучие и вышел на широкий двор. Там встречал его татарский богатырь-боец. Росту богатырь страшенного, в плечах касая сажень, голова как пивной котел, а затем богатырем бойцов многое множество. По двору стали не похаживать, стали молодого Добрынюшку подталкивать. А Добрыня сказал: помогай, Господи. Их отталкивал, попинывал, да от себя откидывал. Тут страшенный богатырь ухватил Добрыню за белые руки. Да недолго они боролись, силой мерились. Увертлив, силен Добрыня был, ухватистый. Кинул, бросил он богатыря на сыру землю, только гул пошел, земля дрогнула. Ужаснулись сперва бойцы, поопешили, а потом всем скопом на Добрыню накинулись, и борьба потеха, тут боем дракой сменилась. С криком да оружием на Добрыню навалились. А Добрыня опять просил Господа. Безоружный был. Первую сотню раскидал, распинал. А затем и цело тысяча. Выхватил он тележную ось и принялся той осью недругов потчевать. На подмогу ему выскочил из палат Иван Дубрович. И стали они вдвоем недругов бить-колотить. Где пройдут богатыри, там улица, а в сторону свернут переулочек. Лежмя лежат недруги, не ойкают. Руки-ноги у хана затряслись, как увидел он это побоище. Кое-как выполз, вышел на широкий двор и взмолился, стал упрашивать: славные русские богатыри, вы оставьте моих бойцов, не губите их, а я дам князю Владимиру грамоту повинную, закажу внукам и правнукам с русскими не биться, не ратиться, и буду дани выходы платить веки вечные. Зазывал послов богатырей в палаты белокаменные, угощал там яствами сахарными, да питьями медвяными. После того написал Бахтияр Бахтиярович князю Владимиру грамоту повинную: веки вечные на Русь войной не ходить, с русскими не биться, не ратиться, и платить дани, выходы во веки веков. Потом насыпал воз чистого серебра, другой воз насыпал красного золота, а третий воз насыпал скатного жемчуга. Да в дар Владимиру посылал 12 лебедей, 12 кречетов и с великой почестью послов проводил. Сам выходил на широкий двор и вслед богатырям низко кланялся. А русские, могучие богатыри, Добрыня Никитович, Василий Казимирович, да Иван Дубрович садились на добрых коней и отъехали от двора Бахтияра Бахтияровича, а вслед за ними гнали три воза с бесчетной казной, да и с дарами князю Владимиру. Слава тебе, Господи! День за днем, как дождь дождит, неделя за неделей, как река бежит, а богатыри и послы вперед подвигаются. Они едут с утра, день до вечера, красного солнышка до заката, когда резвые кони отощают, и сами добрые молодцы притомятся, приустанут, ставят шатры белополотняные, коней повыкормят, сами отдохнут, поедят, попьют, и опять путь дорогу коротают. Широкими полями едут, через быстрые реки переправляются. И вот приехали в стольный Киевград с Божьей помощью. Заезжали на княжеский просторный двор, да слезали тут со добрых коней. Потом Добрыня Никитович, Василий Казимирович и Иванушка Дубрович входили в палаты княженецкие, крест клали по ученому, по православному, поклоны вели по писанному, на все четыре стороны низко кланялись. А князю Владимиру со княгиней во особицу и говорили таковы слова: «Ой ты, гой еси, князь Владимир стольнокиевский! Побывали мы в ханской орде, твою службу там справили, велел хан Бахтияр тебе кланяться». И тут подали князю Владимиру ханскую грамоту повинную. Садился князь Владимир на дубовой скамью и читал ту грамоту. Потом вскочил на резвые ноги, стал по палате похаживать, кудри русые стал поглаживать, ручкой правую стал помахивать и возговорил светло-радостно: «Слава Богу за все! Ай вы, славные русские богатыри! Ведь в грамоте ханской просит Бахтияр Бахтиярович меня мира на веки вечные. И еще там прописано: будет, где он платить дани выходы нам век по веку. Вот как преславно вы мое посольство там справили с Божьей помощью». Тут Добрыня Никитович, Василий Казимирович да Иван Дубрович подавали князю Бахтияров дар, 12 лебедей, 12 кречетов и великую дань воз чистого серебра, воз красного золота да воз скатного жемчуга. И завел князь Владимир на радостях почестен пир во славу Добрыни Никитовича, Василия Казимировича да Ивана Дубровича. Господа благодарили, молитву творили по-соборному. А на том Добрыне Никитовичу и славу поют богатырю православному до сих пор.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
1: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, заключенного протоиерея Сергия, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего Семена, Константина, болящей Людмилы, тяжко болящего Александра, болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, тяжко болящего Владимира, болящей Елены, болящей Марии, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Людмилы, путешествующего Григория со сродниками, болящего Петра, болящей Лидии, болящей Людмилы, Александра, Александра со сродниками, болящей Иулии, болящего Сергия, болящей Ирины, Александра, болящего Дмитрия, болящей Валентины, заблудшей Людмилы, от раковицы Дарьи, Марины, болящей Нины, болящей Галины, Светланы, болящего Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Владимира, болящего Алексея со сродниками, Анастасии с младенцем, болящего протоиерея Игоря, Ольги, воина Германа, воина Александра, Кирилла, заключенного Сергия, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, Надежды с чадами сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Татьяны, болящей Александры, болящей Ирины, болящего Бориса. Братья и сестры, сугубых молитв просим о Ольге с чадами. Спаси вас, Господи!
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы в радиолечебнице поговорим о том, как легче переносить жару. Наступили жаркие летние дни. Современная цивилизация услужливо предлагает кондиционеры. Конечно, это большой шаг технического прогресса вперед. Однако слишком длительное пребывание в условиях искусственного кондиционирования может приводить к заболеваниям простудного характера. Мне даже известен случай, когда женщина, стоявшая полчаса в непосредственной близости от кондиционера, заболела менингитом. Это воспаление мозговых оболочек, если кто не знает, которое потребовало серьезного стационарного лечения. Так что в летнее время в помещениях с кондиционерами лучше по возможности держаться подальше от охлаждающих элементов и вентиляторов. Физиологический вопрос, как легче переносить жару, выглядит просто. Уменьшить теплопродукцию и увеличить теплоотдачу. Каждое человеческое тело – это своеобразный реактор по производству энергии со сроком работы примерно 100 лет. Когда производство энергии прекращается, телесная жизнь завершается. Поедание пищи, образно выражаясь, – это заправка реактора. В организм поступают две основные энергетические субстанции – сахара и жиры, которые в кишечнике всасываются в кровь. Из 1 грамма глюкозы получается 4 килокалории.

Лук уходит, затягивается, зарастает мхом, и больше в плач, в сокрушение тебя не вводит. Ты вспоминаешь об этом накануне исповеди или там еще в какие-то минуты посещения Божьего, но в целом она как бы купирована, как болезнь. А ты живешь нормальной, полноценной жизнью, социальной жизнью, семейной жизнью. Хорошо это? Хорошо. Потому что так определил Бог, что ты, тебе дана жена или тебе дан муж, о котором ты должна или должен заботиться. Тебе даны дети, которых ты должен скормить. И ты не можешь от них отречься, даже прочитав, из-за того, что прочитал у Иоанна Лесчика о том, что как хорошо помнить о смерти. И начинаешь думать о смерти, читать о смерти, детям говорить о смерти, жене говорить о смерти. Всем говорить о смерти, вот, и в результате семья становится унылой, печальной, безрадостной. А ты говоришь, ну, наконец-то мы стали подлинными христианами. Вот что веселиться, что бегать, что скакать, нечего делать, плакать надо, плакать, умрем все. Вот, скоро очень. И все это приведет в депрессию, в конце концов. Дети, конечно, сначала потерпят, а когда станут подростками, это им надоест. Естество возьмет свое. Вот, они уйдут от тебя, ты будешь думать, ну вот, они не пошли по моим стопам, все напрасно, они перестали быть христианами. Некоторые, кстати, так и говорят. Вот, раз человек перестал, ребенок, плакать о своих грехах, Господи помилуй. Значит, все, он перестал быть христианином. Вот, и это грустно, теперь он отверженный от Христа, и всю жизнь будет гореть в гиене, какой ужас. И еще больше человек начинает плакать, впадать в депрессию, в уныние, в отчаяние. И все это касается тем, что он становится суровым и по отношению к себе, и по отношению к ближним. И очевидно, порой даже заканчивает либо убийством, либо самоубийством, либо отчаянием. Вот, и все, и плоды совершенно ясны. Человек вроде бы хорошо ж делал. У Яна Лесичика прочитал о том, что память смертная – это хорошо. А в итоге это получилось неправильно, потому что он это сделал по своей воле. Не по благодати, не с рассмотрением. И вот надо уметь в этих делах разбираться. Как говорит Антоний Великий, что главный добродетель, подвижник – это рассуждение. И нужно всегда рассуждать о том, вот это то, что я сейчас сделал, то, что я прочитал у Иоанна Лесича, или у Семёна Нового Богослова, или там у Исаака Сирина, или у Андрея Кураева. Вот то, что я сейчас делаю, это меня созидает, это приносит плоды мира, любви, веры, воздержания, кротости, долготерпения. Если не приносит, значит, я делаю что-то не то. Не этого от меня ждет Господь. Вот нам, ну, например, есть такие люди, я знаю, им очень хорошо почитать книги того же самого Яна Лесичника. Вот, почитать, помолиться. А совсем неохота с собственными детьми играть в футбол. Но это же грешно. Потому что ты бегаешь, дерешься из-за мяча какого-то. Толкаешь. Помнишь, как Сергей Хаттабович говорит? Вот несчастные люди, а. Бегают за одним мячом. Надо все исправить, дать каждому мяч, пусть он его гоняет. Помните, да? Ой, классные советские такие. Умели снимать фильмы, которые становились мемами. Вот, можно все сразу на все случаи жизни использовать. Так вот, человек говорит, не буду я играть в футбол. Сам не хочу и детям не позволю. Зачем это вот это развивать в них агрессию? Ну, мне так вот говорили, вот, и не хотят отдавать этого ни в этот самый, ни в футбол, ни в хоккей. Вот. А куда, говорит, отдать-то? Я говорю, отдать его в балет. Агрессии нет. Знаете, что мама ответила? А? Там разврат.
Вот и угодишь-ка ты на нее. Вот. Ну, везде так, вот кругом мир, он расставил ковы. Надо сохранить ребеночка как-то. Вот как же его сохранить-то? Ну, что же сделать-то? Вот. Ну, и в результате получается, что лучший способ это взять, закрыть его где-нибудь в комнате, чтобы он сидел, тогда точно ничего плохого с ним не произойдет. Вот реально люди такие есть. И поэтому, когда мы

0: читаем у святых отцов или того же Иоанна Лестичник, надо понимать, что надо выбирать ровно то, что созидает мою жизнь. Ну и последнее, вот, что мы прочитаем у него, это тоже очень нужный опыт, свидетельство. 9-й абзац 6-го слова. Некоторые испытывают и недоумевают, почему Бог не даровал нам предвидение смерти, если воспоминание о ней столь благотворно для нас. Эти люди не знают, что Бог чудным образом устраивает через это наше спасение. Ибо никто, задолго предузнавший время своей смерти, не спешил бы принять крещение или вступить в монашество, но каждый проводил бы всю жизнь, свою жизнь в беззакониях и на самом уже исходе из всего мира приходил бы к крещению или к покаянию, ну, казалось бы, хорошо, но от долговременного навыка грех делался бы в человеке второй природой, и он оставался бы совершенно неисправным. То есть, казалось бы, вот хорошо, человек пожил свое удовольствие, четко размерил, вот 3 года осталось мне жить, пойду-ка я в монастырь, покаясь заодно. А нет, долговременная привычка, так привык жить, без, он же не боялся, любой человек, отдаваясь прихотям, он все-таки боится, как бы его смерть не постигла, и не пускается во все тяжкие. А этому, как этому, как его, ой, забыл. Как герой-то у Оскара Уайльда звали? Адриана Грея, вот. Как Дориан Грей, как пустится во все тяжкие, все равно ничего не случится. Вообще, мне, какая разница-то? Вот. А потом-то в результате все эти хорошие наклонности, они в сущности-то и доводят человека до того, что совсем никакого покаяния-то не получает. Никак. И поэтому очень хорошо человеку не знать, что когда у него день его кончины. Потому что это во всех бы людях родило нерадень. А почему все-таки некоторым людям Бог открывает кончину? А Он открывает ее только тем день его кончины, которые настолько усовершенствовались, настолько стали приближены к Богу, что их знание своей кончины, обычно это недолгий срок, оставшийся до смерти, он позволяет им, как бы делает отмашку, что все, можно теперь перестать общаться с миром и сосредоточиться только на Боге. Вот именно как бы некий такой короткий отрезок пройти в сосредоточенности, погружении в божественное присутствие. А пока человек не стал таким святым, усовершенствованным, что он не прилепляется к миру, а творит только волю Божью, то для него свидетельство его смерти приведет только к расслабленности, к самоуверенности бывает. Человек становится горд. Он знает, что все равно его пуля не берет, клинок не берет, он неуязвимый. И он становится на самом деле как Ахилл или как Зигфрид, всего лишь гордым и надменным. В результате совершенно неожиданно приходит к ним кончина. Поэтому для чего все это говорится? Конечно, не про смерть. Если вы, вам открыто, когда она с вами произойдет, ну что ж теперь сделаешь, остается только пожалеть. Если она у меня открыта, что скорее всего, то и не надо этого искать. Бог премудро скрыл от нас это знание. А вот для чего это важно? Часто люди останавливаются, ну вот, смущаются тем, что есть такие гадалки, цыганки-гадалки, которые предсказывают все, вот как оно будет. И мы, конечно, должны таким людям говорить, удерживая их, останавливая их, что даже если она скажет правду, что, конечно, не факт. Вот. Особенно если ей там от роду и 45 нет, что она там скажет. Вот. Есть, конечно, гадалки, которые скажут и действительно то, что будет. Но они же не от Бога говорят. Но человек-то этого не понимает, для него просто важно знать будущее. Вот его надо сказать, ну знать ты будешь будущее. Ну и что? Ну что будет, если ты будешь знать будущее? Это как-то улучшит качество твоей жизни? Ну каждый надеется, что если он знает будущее, будущее у него хорошее. Вот. А если оно даже хорошее, ну вот на роду тебе написано, что 40 лет ты станешь миллионером. Вот. А ты будешь спокойно думать, ну вот придет 40 лет и стану миллионером. Ты, может, и станешь миллионером, но навыки, которые помогли бы тебе эти деньги сберечь, у тебя не выработаны. Миллионером-то ты станешь, и через год вернешься в прежнее состояние. Легко. Вот. Поэтому как бы и пророчество, предсказание сбылось, только ни радости, ни счастья тебе этого не доставят. Поэтому на самом деле люди, которые предсказывают будущее, они в любом случае делают человеку вред. Поэтому отцы никогда не предсказывали будущее, за редчайшим исключением. Они просто говорили, куда надо пойти, чтобы исполнить волю Божью, а не что с тобой будет. А если они и говорили когда кому-нибудь, что с тобой будет, то это были, как правило, люди непростые, ну типа Иоанна Крестьянкина, которому сказали, что с ним будет и чем все закончится. Так он уже и в 25 лет был отнюдь непростым человеком, очень искренним, чистым и глубоко молящимся. Вот таким людям может кто-то что-то и откроет. Скажем, как Тихону, патриарху будущему, было предсказано, что он будет патриархом. Ну как предсказано? Просто какой-то иродивый сказал, будешь патриархом. Ну будешь и будешь. Мало ли что скажет иродивый. Вот он жил своей жизнью, творил заповеди Божьи, очень удивился на самом деле, когда жребий пал на него и только тогда вспомнил то пророчество, которое было сказано. То есть он, по сути дела, даже получив предсказание, он о нем забыл. Так сотворил промысел Божий, потому что это полезнее для человека не знать конкретику собственных обстоятельств, потому что это не созидает души человека. Если бы это созидало, Бог бы всем нам и все открыл. Раз не открывает, значит пользы в этом нет. Но если вы встречали когда-нибудь цыганок, ну не тех, которые возле этого, ну там китайский рынок-то где, ходит, таганский ряд, да, вот, не этих, а вот, ну вот так, где-то там в деревнях, ну скажем, случайно мимо, двигаясь в направлении Владивостока, оказались в Сороках, вот, такой город на границе с Молдавией, Украины, с Молдавией. Вот проходили мимо по мосту, и к вам там пристали цыгане и сказали, давайте вам поговорим. Ну, всякое бывает, мимо проходил. Вот, то вы чувствовали, что есть такой там жучок сидит внутри, а кто знать бы, а вот что будет. Вот, это искушение, враг нас искушает. И надо это искушение преодолеть. Как это в песне советской поется, помните? Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Вот. Это грех. Это грех. И поэтому надо отогнать эти мысли и довериться Богу. Бог на самом деле откроет все, что необходимо нашему спасению. И как сказано в Евангелии, и будущее возвестит нам, если только нам это полезно.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово шестое. О памяти смертной. Часть вторая. Продолжение следует».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие благоверной княгини Анны Кашинской, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 15-я. И «Язык и слово божественной литургии», урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, «Проскомидия», Псалом 50-й. Передача, посвященная трагической дате начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, звуковая дорожка фильма «Равная величайшим битвам», часть 4-я, и передача детям «Былина» Микула Сильянинович и Вольга Всеславьевич продолжат нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 6-е, о памяти смертной, часть 2-я.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, каждый раз, возлюбленные братья и сестры, входя в Дом Божий, мы чувствуем свое недостоинство. И впрочем, как пророк Давид, помилуй меня, Боже,
3: по велице милости Твоей,
2: и по множеству щедрот Твоих,
3: очисти беззаконие мое.
2: Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, когда мы очищаемся от своих беззаконий. А сколько беззаконий у нас, и не пересчесть. Сколько у нас греха, сколько зла в этом мире. А этот мир, Господь, как называет?
4: Прелюбодейный и грешный.
2: Вы слышите, братья и сестры? Это слово Господа, Спасителя нашего. И мы видим, что действительно мир во зле лежит. И видим, сколько беззакония, сколько неправды, сколько всего в этом мире совершается. В первые века христианства рекой лилась кровь первых христиан. Помните, при каких правителях? Помните?
4: Нерон.
2: Декличан, Нерон. А еще какие?
4: Вот.
2: Они гнали христиан. И только в 4 веке был издан индикт императором каким? Молодцы, что вы все помните. Так и надо, это хорошо, должны помнить все. Был дан и был первый собор при Константине в 325 году, где были участвовали святитель Спиридоний Тримикутский и святитель Шатворий Лайдай. Вот, возлюбленные, рекой лилась кровь первых христиан. И что от них требовалось-то? Принесите жертву богам, языческим идолам, и вы уже свободны. А раз не приносите, значит, что гонение. Я начал вам сегодня беседу с мученических происхождений, что христианство, мученичество есть семя новых христиан. Вот так возлюблены до скончания мира, че Господь говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Помните слова Господа Иисуса Христа? И Господь претерпел страшнейшие муки за род человеческий. Грех земли мира и немощи человеческие. Но почему мученики были такие крепкие, возлюбленные братья и сестры?
5: Господь
2: Дух Святый укреплял их великой помощью Божию. Первые мученики, помните архидиакон Степан, когда его побивали камнями, он молился за этих гонителей и увидел Господа, который благословлял его страдания. Вот так, возлюбленные братья и сестры, претерпевая мучения в 20 веке, священницы, архиереи, они принимали муку и молились, чтобы Господь принял их с миром, их души. Посчитая святых мучеников, мы как бы становимся семенем их христиан. Они посеяли это семя, и вы должны возрастить это семя, должны принести плод и 30, и 60, и 100. Как пшеница приносит плоды, так и мы духовные плоды должны приносить пред Господом Богом. И вот охота, возлюбленные братья и сестры, мне сегодня прочитать Псалом 29-6 стих. «Вечером выдворяется плач, а утром радость». Вот видите-ка, Господь, ученики-апостолы оплакивали Господа, а Мария Магдалина пошла ночью, помните? Она увидела кого?
4: Господа.
2: Господа. Она думала, что это садовник. А когда он сказал: «Господь, Мария», она сказала: «Учитель». И кончилась ночь, и радость воскрешения Христова наполнила сердца верующих. Вот так Господь наполняет сердца верующих, те, которые приняли мученический венец. Вечером был плач о них, а утром радование, что они приняли мученический венец. Мне еще охота привести 40 своих мучеников. Помните, один только устрашился. Была натоплена специально баня, чтобы они в воде, в ледяной, не замерзли, что, может, они очнутся, воины, прибегут к бане и согреются, и оденут свое одеяние, воинские доспехи, и их помилует император. Но вышло только один из 40. И тот часовой, который охранял их, увидел, что один венец остался, 39. И он сказал: «Господи, и я христианин». И принял этот венец. Вот так, возлюбленные братья и сестры, дополняется число тех, которые будут убелен в крови Агнца, и которые оденут одежды белые. На страшном суде они придут, очищенные, как по слову пророка Давида, очищенные, и паче снега, что убеленным. Посмотрим же, как же мы будем принимать это все. Рассвет уже недалек. Каждое испытание, посланное нам Господом, есть как бы знак Его доверия к нам. Не должна ли эта мысль исполнить нас любовью к этим испытаниям? На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавил их. На Тебя уповали и не остались в стыде, говорит псалмопевец Давид. Доверие – это составляет живую связь между душою и Богом. Он знает, надеюсь, что на Него. Мы не смеем искать или просить испытания, не смеем и просить избавления от них. Мы должны только ходить в смирении перед Господом. Слышите, братья и сестры? В смирении, в полном единении с Ним, и ждать, чтобы Он даровал нам или отнимал у нас то, что угодно Ему, и когда Ему угодно. Мы можем извлечь наставление из горести наших малюток. Любящая мать следует за плачущим ребенком и ждет, придет ли он доверить ей свои маленькие тайны. Если он ищет утешение в других объятиях, ей больно, она готова принять на себя и заключить в своем сердце все, что его огорчает. Самое верное пристанище для разбитого, сокрушенного человеческого сердца – это сердце Христа, израненное, облитое кровью за нас. Все испытания, все раны, носимые его любящей рукой, наносятся с целью приблизить нас к нему. Марию, избравшую благую часть, мы всегда найдем у ног его Спасителя, у его ног, слушая слово его, говорит Иоанн Богослов, у его ног, чтобы искать утешение, у его ног, чтобы ему служить, и всем, и всегда душа ее, жаждущая одного Христа. Вот что, возлюбленные, когда мы жаждем Иисуса Христа, то Он придет и утешит. Вы, наверное, помните, когда апостол Петр был в темнице, закованный в узы, кто явился ему?
4: Ангел.
2: Ангел. Расковал ему узы или нет?
5: Расковал.
2: И вышел он на волю.
5: Вышел.
2: Вот как. Вот, возлюбленные, когда думается, человеческой уже помощи нет никакой, то сам Господь утешает. Сам Господь утешает страждущие души. Поэтому, почему я радуюсь всегда за вас? Вы наполняете Дом Божий молитвой. Вы радуетесь о Господе. Да. Радуйтесь Господи, правом подобает, что похвала. Поэтому я радуюсь вместе с вами, что вы любите Господа, что ищете Его. Господь говорит, ищите и объявьте, стучите и что откроется вам. Вот так. И мы должны стучать всегда. А Господь говорит, я всегда стою у дверей, и кто стучит в мою дверь, я открываю, хожу и вечерю
4: твою.
2: Вот так, возлюбленные. Вот так Господь любит нас, так утешает нас, чтобы мы были все утешенные, чтобы мы все услышали Слово Его и проповедовали Евангелие всей твари. Господь как говорит, шедши научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащих в люсти вся, велико заповедах вам. И сейчас с вами есть во все дни
4: до скончания века.
2: Но прекрасно знаете, эти хорошо слова, что знаете. Евангелие-то все не знаете, хоть немножко, кое-что знаете, и то хорошо. Господь на страшном суде немного будет спрашивать. Был нахшва и одели. Голоден был.
5: Накормили.
2: Жаждал.
5: Напоили.
2: В темнице.
5: Посетили.
2: В больнице.
5: Посетили.
2: Вот что спросит Господь. А не во что мы одевались, в каких дворцах жили, а вот что мы делали, какие добрые дела, вот за добрые дела. Господь говорит, от дел своих или оправдающе, или
5: осудящее.
2: Поэтому будем просить у Господа, чтобы Он нас оправдал оправданием своим. Благословен Ити Господи, научи меня
3: оправданием своим.
2: Не нашим грешным, а Господним. Просите, и дано будет вам, говорит евангелист Матфей. Господь не требует от нас многого знания. Ему нужна наша любовь. Он хочет, чтобы мы высказались Ему, как родной матери. Лежит ли у нас на сердце забота о ком-либо, за кого мы хотели бы молиться, назовем их всех Господу. Будем просить Его помощи для каждого из них. Будем молить о потоках благодати. Он изольет их обильно на наших дорогих и близких. Вы слышите, братья?
5: Да, да.
2: Если будем просить, то Господь великим потоком изльет благодать Духа Святого на тех, за кого мы просим. Скажем Ему о тех бедных, неимущих, которым мы хотели бы помочь, о страждущих, требующих облегчения, о дальних, которые хотели бы привести к Господу, о тех, которые от нас отвернулись и с которыми хотели бы мы помириться. Слышите, братья?
5: Да, да, да.
2: Откроем Ему и наши личные желания, принесем Ему все наши заботы, затруднения, стремления, раскроем перед Ним все наши грехи, недостатки. Слышите, братья, это? Что раскроем?
4: Грехи, недостатки.
2: Грехи и недостатки. Слабости наши. Сознаемся в них, и Он исцелит нас. Чего ищет душа наша сегодня? Чем мы озабочены? Принесем Ему все, отдадим все в Его руки, и Он совершит. Кроется ли в нашем сердце чувство горечи или неприязни? Помолимся. Чувство изменится, сердце обновится, и мы простим. Где была злоба наша, явится там любовь. Страшит ли нас будущее? Обратимся к Господу. Он знает и видит все. Он не оставит нас никогда. Он будет и там, где нас ожидает опасность. Случилась ли в нашей жизни неожиданная радость? Улыбнулось ли нам счастье? Поспешим и с этим к Господу. И зальем перед Ним нашу благодарность. Все послано им, все им предусмотрено. Будем каждый день прибегать к Нему, открывая Ему все наши сердца. И каждый день будем получать от любящего Отца Небесного благословения, указанное утешение и силу, чтобы прожить этот день в сознании Его близости и Его помощи. Вы слышите, братья и сестры? В Его что?
4: Помощи.
2: Помощи. Вот это самое основное. Потому что, помните, как говорит пророк, надеющийся на Господа, как гора,
4: неподвижно
2: завек. Вот я чувствую, что вы надеетесь на Господа, вы спешите к Господу, и Господь не оставит любящие ваши сердца. И радость наша месть возродится, когда мы предстанем на страшный суд, когда мы исполним заповедь. А исполнив заповедь, Господь говорит: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный
5: совершенен есть.
2: Конечно, это нам все не исполнить, но будем приближаться хотя малым-малым тем, чем мы можем. А Господь говорит, был малым верен, над многим что? Видите, как Господь, какая милость Он несет нам. За малое Он дает нам великое. Поэтому будем всегда благодарны Господу. Так что даже верующие, которые как будто и верят в Господа, раздражаются, гневаются и начинают с чем их распри, раздоры. Помните, как говорит великий апостол Яков, брат Господень: откуда у вас распри и раздоры? И от вожделений ли воюющих? Слышите? Ваших членов, воюющих. Видите, поднимается целая война, буря поднимается в нашем сердце. А как мне раб Божий сказал, что забыл там грамотку или билет, и он сразу их отправил домой, да, рассердился, и идите. А можно было посмиренно подождать, или как, видите, как всегда бывает. А мы уж очень все такие, немножко с гординкой, да.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

сестры, 12 июня по православному календарю или 25 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых. Преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского, обретение мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Арсения Каневского, преподобного Ануфрия Мальского Псковского, преподобных Васиана, Ионны, Пертаминских, Соловецких, преподобных Ануфрия и Авксентия Вологодских, преподобного Стефана, Озерского, Комельского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклимона и Феофила.

0: Братья и сестры, 12 июня по православному календарю или 25 июня по гражданскому, день обретения честных мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской. Предлагаем вашему вниманию ее житие.
1: Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, жила в конце XIII и начале XIV веков. Она была супругой тверского великого князя Михаила Ярославича, который был замучен в татарской орде. Семейное горе заставило княгиню покинуть Тверь, а потом и совсем удалиться от мира. По просьбе сына своего Василия, удельного князя Кашинского, княгиня Анна переселилась в Кашин, уже монахиней Софией. В Кашине, в Успенском монастыре, она приняла схиму с прежним именем Анна. Здесь она и скончалась, по одним известиям, в 1338 году, по другим – в 1368 году. В 1611 году, когда Кашин был осажден литовцами, княгиня Анна явилась в сновидении тяжко больному пономарю Успенского собора Герасиму и велела ему возвестить священнику собора, чтобы гроб ее, дотоле находившийся в забвении, почитали, чтобы над ним перед образом Спаса свечи палили и литии пели, ибо она, благоверная княгиня, молит Всевышнего Спаса и Пресвятую Богородицу об избавлении града Кашина от иноплеменных. С этих пор стали совершаться чудеса над гробом княгини Анны. Весть о них достигла Москвы, дошла до властей. В 1648 году по указу царя Алексея Михайловича произведено освидетельствование мощей благоверной княгини. Причем они оказались нетленными в целом. Только небольшие следы тления оказались на лице да на ступнях ног. При этом было замечено, что правая рука лежит на груди, согбенно, яко благословляющая. Благочестивый царь в следующем году сам отправился к останкам святой в город Кашин. Мощи, по приказу царя, были вторично освидетельствованы Варлаамом, митрополитом ростовским. Гроб с останками на руках самого государя и бояр был торжественно перенесен в новую соборную Воскресенскую церковь. На соборе 1649 года мощи благоверной княгини Анны были открыты, и сама она причислена к лику местночтимых святых Русской церкви. В честь святой стали строить храмы, именем ее называть новорожденных, самый гроб ее и мощи украшать, в чем подавал пример сам царь, царица и царевны. Составлена была в честь святой Анны особая служба, житие ее появилось во множестве списков. Также была составлена особая служба на перенесение мощей благоверной княгини. Царицы и царевны трудились над вышиванием богатого покрова на мощи с лицевым изображением святой. По велениям государя Алексея Михайловича была изготовлена серебряная рака для святых мощей с чеканным изображением княгини, с тропарем и похвалами. По его же указу вместо деревянного храма был выстроен каменный Успенский храм с приделом во имя преподобной и благоверной великой княгини Анны, освященный в 1676 году. При патриархе Никоне произошел раскол в русской церкви, и отношение к мощам святой Анны резко изменилось. В 1676 году царь Федор Алексеевич, по примеру своего отца, собрался в город Кашин на поклонение благоверной. Уже все было готово к отъезду царя, и кашинцы приготовились к встрече. Как вдруг вместо царского посещения в Кашин прибыла следственная комиссия из Москвы для досмотра мощей и опроса свидетелей о чудесах. После непродолжительных исследований комиссии с необыкновенной поспешностью патриарх созвал собор, постановивший: «Гроб с мощами благоверной княгини запечатать, за святую ее не почитать, образов ее не писать, церквей во имя ее не строить. В 1678 году на Великом соборе это постановление было утверждено, хотя не с такой решительностью. Отцы Великого собора касательно почитания святой сделали оговорку: «Аще совершенно благоугоди Богу великая княгиня Анна, да будет и тое ими купно со всеми святыми». Ясно, что доводы Следственной комиссии Великому собору показались не совсем убедительными, и приговор собора 1677 года слишком суровым. Все дает понять, что комиссия 1677 года действовала пристрастно с целью профанировать почитание святой во что бы то ни стало. Настоящую причину закрытия мощей благоверной княгини Анны видят в том, что правая кисть ее руки, найденная согнутую на персях, якобы благословляющая, сложена была в двуперстное крестное знамение. Во времена доникновские это никого не смущало, и собор 1649 года канонизировал святую, но с появлением раскола нашли необходимым пересмотреть совершившуюся канонизацию и, если найдутся поводы, отменить ее соборным порядком. Тем самым было положено начало пагубной практике деканонизации. Так продолжалось до 1909 года. В этом году, 12 июня, по желанию святого царя-мученика Николая Александровича, справедливость была восстановлена, и произошло торжественное вторичное прославление святой благоверной княгини Анны Кашинской при громадном стечении народа со всех концов России и в присутствии царственных особ. Таким образом, 12 июня празднуется церковью восстановление прославления святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 43-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим

Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, не отца, кто знает, токмо сын, и ему жаще волит сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, я как кроток есть, мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вам.

Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. У божественного, у любезного, у сладчайшего твоего гласа. Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа. Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело. Восчувствовать то, что у нас грехов много, и грехи эти тяжкие. От этого чувства родится потребность искать себе облегчение. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе, Спасителе, и шаги наши сами собою направятся к Нему. Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу. «Возьми бремя от меня тяжкое греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так. Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди — иго, и грехи — бремя. Но сличив и то, и другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое. Так только, а не иначе, можем обрести покой душам нашим.

Биография Сергея Леонидовича Маркова, потомственного военного, георгиевского кавалера, во многом типична для судеб русского офицерства начала прошлого века. Ее скупые строки фиксируют успехи на выбранном для служения родине поприще. Кадетская императрицы Екатерины II и Константиновское артиллерийское училище, Николаевская военная академия генерального штаба, русско-японская кампания и Великая война, военно-преподавательская деятельность в стенах академии и военных учебных заведений – лишь основные вехи жизненного пути Маркова. Сергей Леонидович обладал редкими талантами, сочетая в себе способности опытного штабного работника, интересного, знающего преподавателя и превосходного боевого командира, способного повести за собой подчиненных. Блестящий по отзывам учеников преподаватель при этом не ограничивался лекциями. Его перу принадлежит несколько обративших на себя внимание статей, книг и ряда учебников для военных училищ. В конце 1917 и начале 1918 года, после прихода к власти большевиков, Марков прибыл на Дон, став одним из организаторов Белого движения на юге России. К 90-й годовщине со дня гибели генерала Маркова была выпущена первая партия календаря «Белые войны» на 2009 год, подготовленного к 240-летней годовщине учреждения ордена Святаго Победоносца и Великомученика Георгия. Напомним, что в 2002 году стараниями информационного агентства «Белые войны» в Свято-Вознесенском соборе Новочеркасска был установлен памятный киот с иконой преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя генерала Маркова. А в 2003 году в городе Сальске Ростовской области торжественно открыт памятник генералу, ставший первым в России памятником участнику «Белого движения». Генералу Сергею Леонидовичу Маркову была посвящена и первая книга военно-исторической серии «Белые войны». В этот же день, 12 июня 1812 года, а точнее в ночь на 12 июня по православному календарю, Наполеон Бонапарт во главе войска из 12 языков вторгся в